0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: В условиях меняющейся международной обстановки Европе необходимо укреплять свою безопасность, экономическую конкурентоспособность и выстраивать прочные партнерские отношения, чтобы иметь возможность активно продвигать свои интересы и формировать свое будущее. Об этом заявил в среду министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной конференции послов, генеральных консулов, консулов и военных атташе Хорватии в Загребе, где он выступил в качестве главного иностранного докладчика. Во вторник немецкая полиция арестовала в Гамбурге 26-летнего латыша. По информации еженедельника «Шпигель», мужчина подозревается в планировании диверсионных атак на производственное предприятие в Словакии. Вместе с другим латышом и гражданином Украины, задержанными в Словакии, они должны были спланировать поджог компании «Скиатон», производящей беспилотные летательные аппараты недалеко от Прешева. Словакия также запросила экстрадицию подозреваемого, который находится под стражей в Германии. Директор Словацкой информационной службы Павел Гашпар поблагодарил сотрудников ФСС за несколько месяцев работы, в результате которой был предотвращен запланированный акт саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Словакии Петера Пеллегрини за поздравление по случаю 35-й годовщины провозглашения независимости Украины, которую они отметили 24 августа. Словакия оказывает Украине огромную помощь с самого начала масштабного российского вторжения, и это не осталось незамеченным, написал Зеленский в своем посте в соцсети. По его словам, украинцы ценят помощь Словакии и полны решимости развивать совместный диалог и партнерство на основе взаимного уважения и выгоды для обеих стран. В рамках операции «Восточная стража» до 101 военнослужащего вооруженных сил Словакии должны принять участие в усилении защиты воздушного пространства стран-членов Восточного крыла НАТО. Целью развертывания является укрепление возможности НАТО по мониторингу воздушного пространства государств-членов НАТО, обеспечению раннего предупреждения, формированию единой картины воздушной обстановки и поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО на восточном фланге, говорится в материале Минобороны. Игроки «Братиславского Слована» устояли в драматическом финале ответного матча плей-офф Лиги чемпионов и вышли в групповой этап благодаря победе со счетом 2-1 над НК «Целье» в дополнительное время. Армандо Скучес из команды «Хозяев поля» не смог забить в пустые ворота, и игроки «Словацкого чемпиона» признались после матча, что именно тогда они начали верить, что нанесут решающий удар.
0: Тема дня.
1: В отношении выдачи национальных виз гражданам третьих стран, приезжающим в Словакию для получения высшего образования, проведения исследований и разработок, будут действовать новые правила. Правительство утвердило соответствующий проект постановления на своем заседании в среду. Установлены правила выдачи национальных виз гражданам третьих стран, прибывающим в Словакию, при поддержке стипендии, финансируемой в рамках программ, создание которых было одобрено непосредственно правительством, утверждено правительством путем принятия стратегических документов или которые реализуются на основе международных договоров или в рамках программы Европейского Союза в области образования и профессиональной подготовки молодежи и спорта. Предлагается выдавать национальную визу на период, на который была предоставлена стипендия в рамках программы, с продлением на 14 дней до начала соответствующего периода и на 30 дней после его окончания, но не более чем на один год, говорится в представленных материалах Министерства образования. Национальная виза может быть выдана повторно, если гражданин третьей страны прибывает на территории Словацкой Республики по другой программе, и между истечением срока действия первоначальной национальной визы и выдачей новой прошло не менее 15 дней.

0: Правительственное постановление отвечает необходимости поддержки интернационализации высшего образования. В то же время это основано на интересе Словацкой Республики к привлечению иностранных студентов, преподавателей вузов, исследователей и представителей творческих профессий, а также других сотрудников вузов и научных работников. Правительственное постановление вступает в силу 1 сентября 2026 года. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. В цикле «Летнее чтение» мы предложим вашему вниманию беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Паула Штрауса. Затем мы обратимся к теме виноделия, расскажем о винодельческих традициях и праздниках сбора винограда. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике, посвященной словацкой литературе, мы побеседуем с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банско-Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. Впрочем, это имя уже должно быть вам знакомо, поскольку мы несколько раз брали у нее интервью совсем недавно в связи с изданием романа казахского писателя Бауржана Мамышулы на словацком языке «Оставленное гнездо», в переводе как раз-таки Виктории Ляшук. Она переводит как на словацкий, так и со словацкого на русский язык. Включаем запись беседы.
2: Здравствуйте! Я преподаю русский язык в университете Матея Белла. И, безусловно, перевод мне помогает и в моей профессиональной деятельности, поскольку одна из программ, одна программа учительская, вторая программа переводческая.
0: Но сегодня у нас в гостях именно как переводчик. Когда вы вообще начали заниматься переводами художественной, научно-публицистической и прочей литературы?
2: К переводу как будущей профессии, возможно, я обратилась в 80-м году прошлого века, когда была студенткой Белорусского государственного университета по специализации «Русский язык и литература», «Белорусский язык и литература». Я выбирала себе специализацию семинар научный. И меня привлек семинар Вячеслава Петровича Рогойши. Тогда он стал профессором по переводу, причем специалистом по переводу с близкородственных языков. У нас он преподавал литературоведение и, безусловно, уже с первого курса вдыхал в нас вот это стремление изучать не просто перевод, а перевод с близкородственных языков. Ну, а у нас это были русский, белорусский. Далее я обратилась еще к личности Максима Богдановича, классика белорусской литературы, который писал на русском языке, на белорусском, переводил с украинского на русский, с украинского на белорусский, поэтому вот три восточнославянских языка у меня были всегда в активном использовании. И еще привлек Вячеслав Петрович нас также к своей книге «Янка Купала», это классик белорусской литературы, на языках мира, где представлено было одно произведение, гимн белорусского народа «Ах, кто там иде, кто там идет» на более чем 50 языках. Вот с того времени, начиная, я все время обращаюсь к переводу или как переводчик, или как преподаватель использую перевод при обучении языкам как метод обучения переводческий.
0: В том числе и здесь, в Словакии, вы уже живете, соответственно, да. Работаете не только с русским, белорусским, но и со словацким языком. Вообще, с каких языков уже доводилось переводить на словацкий со словацкого?
2: Безусловно, как раз, наверное, наиболее такой выразительный толчок к переводу художественной литературы и не только художественной литературы, дало мое знакомство со словацкой культурой, со словацкой литературой, поскольку я приехала в Словакию первый раз как преподаватель в университет Прешовский и сразу познакомилась с переводчиками, поэтами, литераторами, специалистами по переводу, например, профессор Анна Валцерова познакомила меня со своим однокурсником, известным поэтом Яном Замбаром, который является также и переводчиком замечательным, исключительным, и теоретиком перевода. Его идеи я использую при переводе. Первое книжное издание было именно сборник его стихотворений, переведенный со словацкого языка на белорусский язык. Он назывался по-белорусски «Одна уленье», по-словацки «Обнова», ну, по-русски «Обновление».
0: То есть это был перевод со словацкого на белорусский, но я знаю, что переводите и на русский, и наоборот, да. С русского на словацкий. Да. Вот какие здесь возникают, может быть, сложности, потому что словацкий и русский все-таки не настолько близки, как русский-белорусский, может быть, даже словацкий ближе к белорусскому языку.
2: Но я перевожу на русский и белорусский со словацкого. На белорусский я перевела 3 сборника поэзии, кроме Яна Замбара. Далее был издан сборник Йозефа Лайкерта, а третьим был сборник Юрая Куньяка. На русский язык я перевела очень интересного словацкого автора, классика, философа, который себя, в общем-то, не считал писателем, поэтом, но все же именно известен как человек энциклопедических знаний, работавший медиком, но считающийся философом. Это Павел Штраус, философ, который воплощает в себе знание, веру, науку, духовность. В то же время, как врач, он всегда имеет дело со смертью, с жизнью. Он же был участником национального словацкого восстания, о чем он тоже писал. Ну и есть особенность в биографии Павла Штрауса. Он перешел в католицизм из иудаизма, что тоже повлияло на его восприятие жизни, о чем он пишет. И обратилась я к этому автору не совсем самостоятельно. Это было 2012 год, столетие его. В то время я работала в католическом университете в Ружемберке. И, безусловно, такой юбилей мы решили тоже на нашей кафедре отметить переводом.
0: Прежде чем перейдем к чтению отрывков из его произведений, пару слов о том, насколько сложно было переводить, потому что, ну, все-таки это философское произведение. Какие вот были сложности или подводные камни, как мы говорим, при переводе?
2: Поскольку, как человек, Павел Штраус был очень глубоким и очень разносторонним, то это отразилось и в его стиле. Это не прозаик в понимании общем, то есть он писатель эссе, статей. Есть стихотворений несколько у Павла Штрауса, есть афоризмы, но, по сути, весь его стиль – это стиль афористический, с одной стороны, а с другой стороны, это стиль образованного человека, который даже, возможно, и не стремится, но использует книжную лексику, понятия философского характера, но в то же время пишет для души, для того, чтобы раскрыть свою душу писателям. Это было сложно именно в плане того, чтобы не уйти за рамки стиля автора, и, безусловно, пришлось обращаться к комментариям, потому что были и цитаты из Библии, и были понятия, которые необходимо для обычного читателя уточнять. Можно еще отметить, что очень хотелось сохранить этот афористический стиль, содержание, которое пульсирует такими очень динамичными, в то же время парадоксальными иногда мыслями. Уже сразу медик и верующий, наука и вера, взрослый и ребенок, человек в жизни, человек перед смертью и так далее. То есть вот это такие просто напряженные связи отмечал, и это не потому, что он их искал, а, наверное, потому, что он просто их видел, замечал и именно поэтому реагировал.
0: И, может быть, стоит сейчас вот зачитать отрывок, чтобы слушателям было понятно, что вы имеете в виду.
2: Я прочитаю фрагмент с некоторыми купюрами из его статьи, которая называется «О себе». «Годами живу, как гость в себе, наполовину в опасениях, наполовину в растерянности. Ребенок во мне беспричинно плачет. Взрослый клонится к смерти. Нигде и нецельный. Я всегда как бы некто иной, или минувший, или только еще настоящий. Я не уверен, не мешаю ли. И при том знаю, что ничего не может быть, чего не должно быть. События и жизненные судьбы так к нам приспособлены и примерены, как редкостная трубка уникальной формы, вложенная в футляр. Другой нам вообще бы не подошел. Более незначительные ситуации бы нас не вместили. Менее напряженные бы нас смахнули без тесного контакта. Пишу с периферии хирургического существования, но нацеливаюсь в центр медицинской и человеческой проблематики. Мне не нужно сидеть среди людей, чтобы с ними быть. Я больной и неисправимый оптимист. Иногда мне кажется, что я вижу людей в их грязной наготе, но в большинстве же случаев я вижу их такими, какими хочу видеть. Но вроде их так и нужно видеть, ибо любовь – последняя выносимая форма истины. Постоянно чувствовать себя должником людей, эпохи, заразителем тела и души, Словакии и мира, по своему происхождению и по своему предназначению. Быть постоянно в негативном душевном балансе, ибо что сделалось, то уже не отзывается, а только то, что зовет. Обвиняет нас несделанное, непознанное, несформированное. Я постоянно в начале, потому что жизнь – начало с продолжением.
3: Может быть, многие с возрастом приходят к этим же мыслям, но не каждый может изложить их вот так, как это сделал Павел Штраус. Но он был не только врач, он был еще и человек, связанный с музыкой. Вот пару слов об этом.
2: Действительно, возможно, именно то, что Павел Штраус замечательно был исполнитель на фортепиано, и он музыку не просто исполнял, но он ее прекрасно знал, и он ее чувствовал. И он обращал внимание на русский культурный контекст в том числе. Поэтому мне очень понравилась его небольшая заметка из записки «Дилетанта» 1 января 1963 года, так давно это было, где просто собраны и живут своей жизнью, но все характеризуются автором через душу. Множество композиторов, причем композиторов, которые действительно очень известны в каждой культуре, и даже если неизвестны, то музыка их известна всем. Поэтому позволю себе зачитать такой фрагмент. Это отдельная запись. Удивительно, что рабочая нагрузка и спешка эпохи не засыплет всего человека. Именно музыка своим оживляющим и возрождающим прикосновением освобождает все судорожное и всегда делает возможным возвращение и на кажущиеся потерянными внутренние позиции. Гайдн – молодость души. Бах – серьезность души. Моцарт – лучистость души, Бетховен – глубина души, Брамс – чувство души, Малер – взлет души, Брюкнер – пламенность души, Шуман – поэзия души, Вагнер – драма души, Рихард Штраус – обзор души, Дебюсси – благоухание души, Мусоргский – бездна души, Барток – красочность души, Стравинский – искренность души.
3: Великолепно, тут как бы добавить нечего. Спасибо.
0: Продолжение беседы с переводчиком, доцентом Викторией Лешук, вы услышите через неделю. Она расскажет о переводах книг другого словацкого автора Владимира Штольмана. Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Словакия – страна виноделия. Вот-вот у нас начнутся традиционные фестивали сбора урожая винограда. В следующем сюжете Ирена Горожанкина расскажет о словацких винодельческих традициях.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
4: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие, но не по горам, замкам или историческим местам. В этом выпуске я хочу познакомить вас с традициями словацкого виноделия. Но сначала отправимся в прошлое. Выращивать виноград на территории нынешней Словакии начали еще в 6-7 столетиях до нашей эры, живущие на этих территориях кельтские народы. Но настоящее развитие виноградарство получило с приходом римских легионеров в начале нашего летоисчисления. Оказывается, римские легионы, надолго расположившиеся на Дунае, когда не было военных действий, были обязаны выращивать виноградники. А уже в 13-14 столетии начали разведением виноградников заниматься и словаки. И в 1884 году в Братиславе была открыта первая виноградарская школа, единственная во всей стране. О том, какое важное место занимало здесь изготовление вина, свидетельствует, к примеру, тот факт, что в городе Трнава в 17 веке за кражу винограда приговаривали к смертной казни. А производившийся здесь напиток был настолько ценным, что им расплачивались с врачами. Сегодня словацкие виноделы продолжают традиции своих предков, выращивая более 40 сортов винограда и создавая яркие и оригинальные вина. Виноградники в Словакии изначально стали распространяться из Нитры в сторону Братиславы, в Рачу, Светый-Юр, Лимбах, Модру и Пизинок. Вот в Пизинок, который находится в долине Дуная, мы и отправимся. Сегодня этот город выглядит так же, как и столетия тому назад. Аккуратные, мощенные булыжником улицы. В центре города еще со времен Средневековья возвышается башня с часами, а особняки 300-летней постройки радуют глаз разноцветными фасадами. В средние века Пизинок был одним из богатейших городов Венгрии. И вплоть до 17 столетия здесь даже добывали золото. Но запасы драгоценного металла иссякли, и жители Пизинка начали добывать жидкое золото, которым славится этот город и по сей день. Еще со времен римлян регион Малых Карпат, где находится город, считался винодельческим. Поэтому уже не одно столетие на полях близ города выращиваются виноградники. И сегодня в центре Пизинка можно увидеть типичные винодельческие дома с большими въездными воротами и длинными дворами. И в дань традиции многие дома украшены изображением виноградной лозы. А традиционным домом виноторговца 17 столетия считается здание, в котором сейчас находится Малокарпатский музей, в котором можно увидеть уникальную выставку, самую большую в Словакии экспозицию винных бочек. Побывала в этом музее и Жанна Ковалева, жительница белорусского города Гродно.
5: Пизинок – очень атмосферный город. Находится он всего в 20 километрах от столицы Словакии, в предгорьях Малых Карпат, и считается одним из центров словацкого виноделия. Здесь можно не только попробовать разнообразные вина, но и узнать много интересного из истории этого напитка. Вот что нам рассказали и показали в Малокарпатском музее города Пезинка. Оказывается, во времена греков и римлян вино хранили в глиняных сосудах. Также вино хранили в мешках из кожи, но оно в них быстро теряло свои вкусовые качества. Около 2000 лет назад в Галлии вино начали хранить в деревянных бочках. И оказалось, что дерево очень хорошо сохраняет этот напиток, а красному вину оно придает еще и особое качество. И вот с того времени и по нынешний день для хранения вина используют деревянные бочки. Конечно, со временем технологии меняются, и сейчас белое вино хранится и зреет в металлических емкостях. Но для красного вина нет ничего лучше дерева. А вот чтобы понять, какой размах виноделия был в Пезинке в 16 столетии, представьте себе, что половина ремесленников этого города занималась производством бочек для вина. И это были не просто бочки, а своеобразные произведения искусства. В музее мы увидели бочки с семейными эмблемами, с местными достопримечательностями, как, например, башня из Модры, которая является символом города. Также на бочках изображали святых, наверное, для лучшего качества этого напитка. Эти бочки использовались по 20-30 лет. И здесь я увидела уникальный экземпляр, самую большую бочку Словакии. Ее объем составляет 4160 литров.
4: Жители города Пезинок тщательно сохраняют свои традиции, доставшиеся им в наследство от предков. Ведь история – это пропуск в будущее. И сегодня Пезинок, как и столетия тому назад, знаменит вином. А осенние праздники собирают гостей из многих стран мира. Конец лета и начало осени в Словакии традиционно является временем сбора урожая и праздника винобрания. Это по-настоящему народное гуляние с разнообразными представлениями, музыкой и концертами. А самый популярный напиток на винобрании – это бурчак. Бурчак – это еще не вино. Это что-то среднее между вином, квасом и виноградным соком. Бурчак изготавливается исключительно из винограда без добавления воды. Этот напиток сохраняет ряд необыкновенно полезных витаминов и микроэлементов из винограда и отличается высоким содержанием витамина В, приносит пользу сердцу и сосудам. Как говорят словаки, каждый человек осенью должен выпить столько литров бурчака, сколько у него крови. Но бурчак – напиток коварный, пьется легко, а потом…
6: Бурчак – это вино хмельное. Когда я выпью его один и три глаза, так то уже у меня не можно рядить машину, и не можно ничего, только я веселый.
4: И вот так гости праздника становятся пешеходами. Но это нисколько не омрачает их настроение, потому что праздники для того и существуют, чтобы веселиться, дарить друг другу радостные эмоции и позитивный настрой. Так что добро пожаловать в Словакию на осенние праздники. Только не забудьте захватить с собой улыбку и хорошее настроение.
0: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Абдулла Рут и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: В условиях меняющейся международной обстановки Европе необходимо укреплять свою безопасность, экономическую конкуренцию.

0: Гражданином Украины, задержанными в Словакии, они должны были спланировать поджог компании «Скиатон», производящей беспилотные летательные аппараты недалеко от Прешева. Словакия также запросила экстрадицию подозреваемого, который находится под стражей в Германии. Директор словацкой информационной службы Павел Гашпар поблагодарил сотрудников СС за несколько месяцев работы, в результате которой был предотвращен запланированный акт саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Словакии Петера Пеллегрини за поздравление по случаю 35-й годовщины провозглашения независимости Украины, которую они отметили 24 августа. Словакия оказывает Украине огромную помощь с самого начала масштабного российского вторжения, и это не осталось незамеченным, написал Зеленский в своем посте в соцсети. По его словам, украинцы ценят помощь Словакии, полны решимости развивать совместный диалог и партнерство на основе взаимного уважения и выгоды для обеих стран. В рамках операции «Восточная стража» до 101 военнослужащего вооруженных сил Словакии должны принять участие в усилении защиты воздушного пространства стран-членов Восточного крыла НАТО. Целью развертывания является укрепление возможности НАТО по мониторингу воздушного пространства государств-членов НАТО, обеспечению раннего предупреждения, формированию единой картины воздушной обстановки и поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО на восточном фланге, говорится в материале Минобороны. Игроки «Братиславского Слована» устояли в драматическом финале ответного матча плей-офф Лиги чемпионов и вышли в групповой этап благодаря победе со счетом 2-1 над НК «Целье» в дополнительное время. Армандо Скучес из команды «Хозяев поля» не смог забить в пустые ворота, и игроки словацкого чемпиона признались после матча, что именно тогда они начали верить, что нанесут решающий удар.
1: Тема дня.
0: В отношении выдачи национальных виз гражданам третьих стран, приезжающим в Словакию для получения высшего образования, проведения исследований и разработок, будут действовать новые правила. Правительство утвердило соответствующий проект постановления на своем заседании в среду. Установлены правила выдачи национальных виз гражданам третьих стран, прибывающим в Словакию при поддержке стипендии, финансируемой в рамках программ, создание которых было одобрено непосредственно правительством, утверждено правительством путем принятия стратегических документов или которые реализуются на основе международных договоров или в рамках программы Европейского Союза в области образования и профессиональной подготовки молодежи и спорта. Предлагается выдавать национальную визу на период, на который была предоставлена стипендия в рамках программы, с продлением на 14 дней до начала соответствующего периода и на 30 дней после его окончания, но не более чем на 1 год, говорится в представленных материалах Министерства образования. Национальная виза может быть выдана повторно, если гражданин третьей страны прибывает на территории Словацкой Республики по другой программе, и между истечением срока действия первоначальной национальной визы и выдачей новой прошло не менее 15 дней. Правительственное постановление отвечает необходимости поддержки интернационализации высшего образования. В то же время это основано на интересе Словацкой Республики к привлечению иностранных студентов, преподавателей вузов, исследователей и представителей творческих профессий, а также других сотрудников вузов и научных работников. Правительственное постановление вступает в силу 1 сентября 2026 года. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. В цикле «Летнее чтение» мы предложим вашему вниманию беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Паула Штрауса. Затем мы обратимся к теме виноделия, расскажем о винодельческих традициях и праздниках сбора винограда. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике, посвященной словацкой литературе, мы побеседуем с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банско-Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. Впрочем, это имя уже должно быть вам знакомо, поскольку мы несколько раз брали у нее интервью совсем недавно в связи с изданием романа казахского писателя Бауржана Мамышулы на словацком языке «Оставленное гнездо», в переводе как раз-таки Виктории Ляшук. Она переводит как на словацкий, так и со словацкого на русский язык. Включаем запись беседы.
2: Здравствуйте! Я преподаю русский язык в университете Матея Белла. И, безусловно, перевод мне помогает и в моей профессиональной деятельности, поскольку

0: Одна из программ, одна программа учительская, вторая программа переводческая.
1: Но сегодня у нас в гостях именно как переводчик. Когда вы вообще начали заниматься переводами художественной, научно-публицистической и прочей литературы?
0: К переводу, как будущей профессии, возможно, я обратилась в 80-м году прошлого века, когда была студенткой Белорусского государственного университета по специализации «Русский язык и литература», «Белорусский язык и литература». Я выбирала себе специализацию семинар научный. И меня привлек семинар Вячеслава Петровича Рогойши. Тогда он стал профессором по переводу, причем специалистом по переводу с близкородственных языков. У нас он преподавал литературоведение и, безусловно, уже с первого курса вдыхал в нас вот это стремление изучать не просто перевод, а перевод с близкородственных языков. Ну, а у нас это были русский, белорусский. Далее я обратилась еще к личности Максима Богдановича, классика белорусской литературы, который писал на русском языке, на белорусском, переводил с украинского на русский, с украинского на белорусский, поэтому вот три восточнославянских языка у меня были всегда в активном использовании. И еще привлек Вячеслав Петрович нас также к своей книге «Янка Купала», это классик белорусской литературы, на языках мира, где представлено было одно произведение, гимн белорусского народа «А кто там иде, кто там идет» на более чем 50 языках. Вот с того времени, начиная, я все время обращаюсь к переводу или как переводчик, или как преподаватель использую перевод при обучении языкам как метод обучения переводческий.
1: В том числе и здесь, в Словакии, вы уже живете, соответственно, да. Работаете не только с русским, белорусским, но и со словацким языком. Вообще, с каких языков уже доводилось переводить на словацкий со словацкого?
0: Безусловно, как раз, наверное, наиболее такой выразительный толчок к переводу художественной литературы и не только художественной литературы дало мое знакомство со словацкой культурой, со словацкой литературой. Поскольку я приехала в Словакию первый раз как преподаватель в университет Прешовский и сразу познакомилась с переводчиками, поэтами, литераторами, специалистами по переводу, например, профессор Анна Валцерова познакомила меня со своим однокурсником, известным поэтом Яном Замбаром, который является также и переводчиком замечательным, исключительным, и теоретиком перевода. Его идеи я использую при переводе. Первое книжное издание было именно сборник его стихотворений, переведенный со словацкого языка на белорусский язык. Он назывался по-белорусски «Одна уленья», по-словацки «Обнова», ну, по-русски «Обновление».
1: То есть это был перевод со словацкого на белорусский, но я знаю, что переводите и на русский, и наоборот, да. С русского на словацкий. Да. Вот какие здесь возникают, может быть, сложности, потому что словацкий и русский все-таки не настолько близки, как русский-белорусский, может быть, даже словацкий ближе к белорусскому языку.
0: Да. Но я перевожу на русский и белорусский со словацкого. На белорусский я перевела три сборника поэзии, кроме Яна Замбара. Далее был издан сборник Йозефа Лайкерта, а третьим был сборник Юрая Куньяка. На русский язык я перевела очень интересного словацкого автора, классика, философа, который себя, в общем-то, не считал писателем, поэтом, но все же именно известен как человек энциклопедических знаний, работавший медиком, но считающийся философом. Это Павел Штраус, философ, который воплощает в себе знание, веру, науку, духовность. В то же время, как врач, он всегда имеет дело со смертью, с жизнью. Он же был участником национального словацкого восстания, о чем он тоже писал. Ну и есть особенность в биографии Павла Штрауса. Он перешел в католицизм из иудаизма, что тоже повлияло на его восприятие жизни, о чем он пишет. И обратилась я к этому автору не совсем самостоятельно, Это было 2012 год, столетие его. В то время я работала в католическом университете в Ружемберке. И, безусловно, такой юбилей мы решили тоже на нашей кафедре отметить переводом.
1: Прежде чем перейдем к чтению отрывков из его произведений, пару слов о том, насколько сложно было переводить, потому что, ну, все-таки это философское произведение. Какие вот были сложности или подводные камни, как мы говорим, при переводе?
0: Поскольку, как человек, Павел Штраус был очень глубоким и очень разносторонним, то это отразилось и в его стиле. Это не прозаик в понимании общем, то есть он писатель эссе, статей. Есть стихотворений несколько у Павла Штрауса, есть афоризмы, но, по сути, весь его стиль – это стиль афористический, с одной стороны, а с другой стороны, это стиль образованного человека, который даже, возможно, и не стремится, но использует книжную лексику, понятия философского характера, но в то же время пишет для души, для того, чтобы раскрыть свою душу писателям. Это было сложно именно в плане того, чтобы не уйти за рамки стиля автора, и, безусловно, пришлось обращаться к комментариям, потому что были и цитаты из Библии, и были понятия, которые необходимо для обычного читателя уточнять. Можно еще отметить, что очень хотелось сохранить этот афористический стиль, содержание, которое пульсирует такими очень динамичными, в то же время парадоксальными иногда мыслями. Уже сразу медик и верующий, наука и вера, взрослый и ребенок, человек в жизни, человек перед смертью и так далее. То есть вот это такие просто напряженные связи отмечал, и это не потому, что он их искал, а, наверное, потому что он просто их видел, замечал и именно поэтому реагировал.
1: И, может быть, стоит сейчас вот зачитать отрывок, чтобы слушателям было понятно, что вы имеете в виду.
0: Я прочитаю фрагмент с некоторыми купюрами из его статьи, которая называется «О себе». «Годами живу, как гость в себе». Наполовину в опасениях, наполовину в растерянности. Ребенок во мне беспричинно плачет. Взрослый клонится к смерти, нигде и не цельный. Я всегда как бы некто иной, или минувший, или только еще настоящий. Я не уверен, не мешаю ли. И притом знаю, что ничего не может быть, чего не должно быть. События и жизненные судьбы – так к нам приспособлены и примерены, как редкостная трубка уникальной формы, вложенная в футляр. Другой нам вообще бы не подошел. Более незначительные ситуации бы нас не вместили, менее напряженные бы нас смахнули без тесного контакта. Пишу с периферии хирургического существования, но нацеливаюсь в центр медицинской и человеческой проблематики. Мне не нужно сидеть среди людей, чтобы с ними быть. Я больной и неисправимый оптимист. Иногда мне кажется, что я вижу людей в их грязной наготе, но в большинстве же случаев я вижу их такими, какими хочу видеть. Но вроде их так и нужно видеть, ибо любовь – последняя выносимая форма истины. Постоянно чувствовать себя должником людей, эпохи, заразителем тела и души, Словакии и мира, по своему происхождению и по своему предназначению. Быть постоянно в негативном душевном балансе, ибо что сделалось, то уже не отзывается, а только то, что зовет. Обвиняет нас несделанное, непознанное, несформированное. Я постоянно в начале, потому что жизнь – начало с продолжением.
1: Может быть, многие с возрастом приходят к этим же мыслям, но не каждый может изложить их вот так, как это сделал Павел Штраус. Но он был не только врач, он был еще и человек, связанный с музыкой. Вот пару слов об этом.
0: Действительно, возможно, именно то, что Павел Штраус замечательный был исполнитель на фортепиано, и он музыку не просто исполнял, но он ее прекрасно знал, и он ее чувствовал. И он обращал внимание на русский культурный контекст в том числе. Поэтому мне очень понравилась его небольшая заметка из записки «Дилетанта» 1 января 1963 года, так давно это было, где просто собраны и живут своей жизнью, но все характеризуются автором через душу. Множество композиторов, причем композиторов, которые действительно очень известны в каждой культуре, и даже если неизвестны, то музыка их известна всем. Поэтому позволю себе зачитать такой фрагмент. Это отдельная запись. Удивительно, что рабочая нагрузка и спешка эпохи не засыплет всего человека. Именно музыка своим оживляющим и возрождающим прикосновением освобождает все судорожное и всегда делает возможным возвращение и на кажущиеся потерянными внутренние позиции. Гайдн – молодость души. Бах – серьезность души. Моцарт – лучистость души, Бетховен – глубина души, Брамс – чувство души, Малер – взлет души, Брюкнер – пламенность души, Шуман – поэзия души, Вагнер – драма души, Рихард Штраус – обзор души, Дебюсси – благоухание души, Мусоргский – бездна души, Барток – красочность души, Стравинский – искренность души.
1: Великолепно, тут как бы добавить нечего. Спасибо. Продолжение беседы с переводчиком, доцентом Викторией Лешук вы услышите через неделю. Она расскажет о переводах книг другого словацкого автора – Владимира Штольмана. Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Словакия – страна виноделия. Вот-вот у нас начнутся традиционные фестивали сбора урожая винограда. В следующем сюжете Ирена Горожанкина расскажет о словацких винодельческих традициях.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
3: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие, но не по горам, замкам или историческим местам. В этом выпуске я хочу познакомить вас с традициями словацкого виноделия. Но сначала отправимся в прошлое. Выращивать виноград на территории нынешней Словакии начали еще в 6-7 столетиях до нашей эры, живущие на этих территориях кельтские народы. Но настоящее развитие виноградарства получило с приходом римских легионеров в начале нашего летоисчисления. Оказывается, римские легионы, надолго расположившиеся на Дунае, когда не было военных действий, были обязаны выращивать виноградники. А уже в 13-14 столетии начали разведением виноградников заниматься и словаки. И в 1884 году в Братиславе была открыта первая виноградарская школа, единственная во всей стране. О том, какое важное место занимало здесь изготовление вина, свидетельствует, к примеру, тот факт, что в городе Трнава в XVII веке за кражу винограда приговаривали к смертной казни. А производившийся здесь напиток был настолько ценным, что им расплачивались с врачами. Сегодня словацкие виноделы продолжают традиции своих предков, выращивая более 40 сортов винограда и создавая яркие и оригинальные вина. Виноградники в Словакии изначально стали распространяться из Нитры в сторону Братиславы, в Рачу, Свети-Юр, Лимбах, Модру и Пизинок. Вот в Пизинок, который находится в долине Дуная, мы и отправимся. Сегодня этот город выглядит так же, как и столетия тому назад. Аккуратные, мощенные булыжником улицы. В центре города еще со времен Средневековья возвышается башня с часами, а особняки 300-летней постройки радуют глаз разноцветными фасадами. В средние века Пизинок был одним из богатейших городов Венгрии, и вплоть до 17-го столетия здесь даже добывали золото. Но запасы драгоценного металла иссякли, и жители Пизинка начали добывать жидкое золото, которым славится этот город и по сей день. Еще со времен римлян регион Малых Карпат, где находится город, считался винодельческим. Поэтому уже не одно столетие на полях близ города выращиваются виноградники. И сегодня в центре Пизинка можно увидеть типичные винодельческие дома с большими въездными воротами и длинными дворами. И в дань традиции многие дома украшены изображением виноградной лозы. А традиционным домом виноторговца 17-го столетия считается здание, в котором сейчас находится Малокарпатский музей, в котором можно увидеть уникальную выставку, самую большую в Словакии экспозицию винных бочек. Побывала в этом музее и Жанна Ковалева, жительница белорусского города Гродно.
4: Пизинок – очень атмосферный город. Находится он всего в 20 километрах от столицы Словакии, в предгорьях Малых Карпат, и считается одним из центров словацкого виноделия. Здесь можно не только попробовать разнообразные вина, но и узнать много интересного из истории этого напитка. Вот что нам рассказали и показали в Малокарпатском музее города Пизинка. Оказывается, во времена греков и римлян вино хранили в глиняных сосудах. Также вино хранили в мешках из кожи, но оно в них быстро теряло свои вкусовые качества. Около 2000 лет назад в Галлии вино начали хранить в деревянных бочках. И оказалось, что дерево очень хорошо сохраняет этот напиток, а красному вину оно придает еще и особое качество. И вот с того времени и по нынешний день для хранения вина используют деревянные бочки. Конечно, со временем технологии меняются, и сейчас белое вино хранится и зреет в металлических емкостях. Но для красного вина нет ничего лучше дерева. А вот чтобы понять, какой размах виноделия был в Пизинке в 16 столетии, представьте себе, что половина ремесленников этого города занималась производством бочек для вина. И это были не просто бочки, а своеобразные произведения искусства. В музее мы увидели бочки с семейными эмблемами, с местными достопримечательностями, как, например, башня из Модры, которая является символом города. Также на бочках изображали святых, наверное, для лучшего качества этого напитка. Эти бочки использовались по 20-30 лет. И здесь я увидела уникальный экземпляр, самую большую бочку Словакии. Ее объем составляет 4160 литров.
3: Жители города Пизинок тщательно сохраняют свои традиции, доставшиеся им в наследство от предков. Ведь история – это пропуск в будущее. И сегодня Пизинок, как и столетия тому назад, знаменит вином. А осенние праздники собирают гостей из многих стран мира. Конец лета и начало осени в Словакии традиционно является временем сбора урожая и праздника винобрания. Это по-настоящему народное гуляние с разнообразными представлениями, музыкой и концертами. А самый популярный напиток на Винобрании – это бурчак. Бурчак – это еще не вино. Это что-то среднее между вином, квасом и виноградным соком. Бурчак изготавливается исключительно из винограда без добавления воды. Этот напиток сохраняет ряд необыкновенно полезных витаминов и микроэлементов из винограда и отличается высоким содержанием витамина В, приносит пользу сердцу и сосудам. Как говорят словаки, каждый человек осенью должен выпить столько литров бурчака, сколько у него крови. Но бурчак – напиток коварный, пьется легко, а потом…
5: Бурчак – это вино хмельное. Когда я выпью его один и три глаза, так то уже у меня не можно рядить машину, и не можно ничего, только я веселый.
3: И вот так гости праздника становятся пешеходами. Но это нисколько не омрачает их настроение, потому что праздники для того и существуют, чтобы веселиться, дарить друг другу радостные эмоции и позитивный настрой. Так что добро пожаловать в Словакию на осенние праздники. Только не забудьте захватить с собой улыбку и хорошее настроение.
1: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Абдулла Рут и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!

0: povie, ja som.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
2: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
1: Новости.
2: В условиях меняющейся международной обстановки Европе необходимо укреплять свою безопасность, экономическую конкурентоспособность и выстраивать прочные партнерские отношения, чтобы иметь возможность активно продвигать свои интересы и формировать свое будущее. Об этом заявил в среду министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной конференции послов, генеральных консулов и военных атташе Хорватии в Загребе, где он выступил в качестве главного иностранного докладчика. Во вторник немецкая полиция арестовала в Гамбурге 26-летнего латыша. По информации еженедельника «Шпигель», мужчина подозревается в планировании диверсионных атак на производственное предприятие в Словакии. Вместе с другим латышом и гражданином Украины, задержанными в Словакии, они должны были спланировать поджог компании «Скиатон», производящей беспилотные летательные аппараты недалеко от Прешева. Словакия также запросила экстрадицию подозреваемого, который находится под стражей в Германии. Директор Словацкой информационной службы Павел Гашпар поблагодарил сотрудников ФСС за несколько месяцев работы, в результате которой был предотвращен запланированный акт саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Словакии Петера Пеллегрини за поздравление по случаю 35-й годовщины провозглашения независимости Украины, которую они отметили 24 августа. Словакия оказывает Украине огромную помощь с самого начала масштабного российского вторжения, и это не осталось незамеченным, написал Зеленский в своем посте в соцсети. По его словам, украинцы ценят помощь Словакии и полны решимости развивать совместный диалог и партнерство на основе взаимного уважения и выгоды для обеих стран. В рамках операции «Восточная стража» до 101 военнослужащего вооруженных сил Словакии должны принять участие в усилении защиты воздушного пространства стран-членов Восточного крыла НАТО. Целью развертывания является укрепление возможности НАТО по мониторингу воздушного пространства государств-членов НАТО, обеспечению раннего предупреждения, формированию единой картины воздушной обстановки.

0: Заседание в среду. Установлены правила выдачи национальных виз гражданам третьих стран, прибывающим в Словакию при поддержке стипендии, финансируемой в рамках программ, создание которых было одобрено непосредственно правительством, утверждено правительством путем принятия стратегических документов или которые реализуются на основе международных договоров или в рамках программы Европейского Союза в области образования и профессиональной подготовки молодежи и спорта. Предлагается выдавать национальную визу на период, на который была предоставлена стипендия в рамках программы, с продлением на 14 дней до начала соответствующего периода и на 30 дней после его окончания, но не более чем на 1 год, говорится в представленных материалах Министерства образования. Национальная виза может быть выдана повторно, если гражданин третьей страны прибывает на территории Словацкой Республики по другой программе, и между истечением срока действия первоначальной национальной визы и выдачей новой прошло не менее 15 дней. Правительственное постановление отвечает необходимости поддержки интернационализации высшего образования. В то же время это основано на интересе Словацкой Республики к привлечению иностранных студентов, преподавателей вузов, исследователей и представителей творческих профессий, а также других сотрудников вузов и научных работников. Правительственное постановление вступает в силу 1 сентября 2026 года. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. В цикле «Летнее чтение» мы предложим вашему вниманию беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Паула Штрауса. Затем мы обратимся к теме виноделия, расскажем о винодельческих традициях и праздниках сбора винограда. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике, посвященной словацкой литературе, мы побеседуем с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банско-Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. Впрочем, это имя уже должно быть вам знакомо, поскольку мы несколько раз брали у нее интервью совсем недавно в связи с изданием романа казахского писателя Бауржана Мамышулы на словацком языке «Оставленное гнездо», в переводе как раз-таки Виктория Ляшук. Она переводит как на словацкий, так и со словацкого на русский язык. Включаем запись беседы.
2: Здравствуйте! Я преподаю русский язык в университете Матея Белла. И, безусловно, перевод мне помогает и в моей профессиональной деятельности, поскольку одна из программ, одна программа учительская, вторая программа переводческая.
0: Но сегодня у нас в гостях именно как переводчик. Когда вы вообще начали заниматься переводами художественной, научно-публицистической и прочей литературы?
2: К переводу как будущей профессии, возможно, я обратилась в 80-м году прошлого века, когда была студенткой Белорусского государственного университета по специализации «Русский язык и литература», «Белорусский язык и литература». Я выбирала себе специализацию семинар научный. И меня привлек семинар Вячеслава Петровича Рогойши. Тогда он стал профессором по переводу, причем специалистом по переводу с близкородственных языков. У нас он преподавал литературоведение и, безусловно, уже с первого курса вдыхал в нас вот это стремление изучать не просто перевод, а перевод с близкородственных языков. Ну, а у нас это были русский, белорусский. Далее я обратилась еще к личности Максима Богдановича, классика белорусской литературы, который писал на русском языке, на белорусском, переводил с украинского на русский, с украинского на белорусский, поэтому вот три восточнославянских языка у меня были всегда в активном использовании. И еще привлек Вячеслав Петрович нас также к своей книге «Янка Купала», это классик белорусской литературы, на языках мира, где представлено было одно произведение, гимн белорусского народа «Ах, кто там иде, кто там идет» на более чем 50 языках. Вот с того времени, начиная, я все время обращаюсь к переводу или как переводчик, или как преподаватель использую перевод при обучении

0: языкам как метод обучения переводческий.
1: В том числе и здесь, в Словакии, вы уже живете, соответственно, да. Работаете не только с русским, белорусским, но и со словацким языком. Вообще, с каких языков уже доводилось переводить на словацкий со словацкого?
0: Безусловно, как раз, наверное, наиболее такой выразительный толчок к переводу художественной литературы и не только художественной литературы дало мое знакомство со словацкой культурой, со словацкой литературой. Поскольку я приехала в Словакию первый раз как преподаватель в университет Прешовский и сразу познакомилась с переводчиками, поэтами, литераторами, специалистами по переводу, например, профессор Анна Валцерова познакомила меня со своим однокурсником, известным поэтом Яном Замбаром, который является также и переводчиком замечательным, исключительным, и теоретиком перевода. Его идеи я использую при переводе. Первое книжное издание было именно сборник его стихотворений, переведенный со словацкого языка на белорусский язык. Он назывался по-белорусски «Одна уленья», по-словацки «Обнова», ну, по-русски «Обновление».
1: То есть это был перевод со словацкого на белорусский, но я знаю, что переводите и на русский, и наоборот, да. С русского на словацкий. Да. Вот какие здесь возникают, может быть, сложности, потому что словацкий и русский все-таки не настолько близки, как русский-белорусский, может быть, даже словацкий ближе к белорусскому языку.
0: Да. Но я перевожу на русский и белорусский со словацкого. На белорусский я перевела 3 сборника поэзии, кроме Яна Замбара. Далее был издан сборник Йозефа Лайкерта, а третьим был сборник Юрая Куньяка. На русский язык я перевела очень интересного словацкого автора, классика, философа, который себя, в общем-то, не считал писателем, поэтом, но все же именно известен как человек энциклопедических знаний, работавший медиком, но считающийся философом. Это Павел Штраус, философ, который воплощает в себе знание, веру, науку, духовность. В то же время, как врач, он всегда имеет дело со смертью, с жизнью. Он же был участником национального словацкого восстания, о чем он тоже писал. Ну и есть особенность в биографии Павла Штрауса. Он перешел в католицизм из иудаизма, что тоже повлияло на его восприятие жизни, о чем он пишет. И обратилась я к этому автору не совсем самостоятельно. Это было 2012 год, столетие его. В то время я работала в католическом университете в Ружемберке, и, безусловно, такой юбилей мы решили тоже на нашей кафедре отметить переводом.
1: Прежде чем перейдем к чтению отрывков из его произведений, пару слов о том, насколько сложно было переводить, потому что, ну, все-таки это философское произведение. Какие вот были сложности или подводные камни, как мы говорим, при переводе?
0: Поскольку, как человек, Павел Штраус был очень глубоким и очень разносторонним, то это отразилось и в его стиле. Это не прозаик в понимании общем, то есть он писатель эссе, статей. Есть стихотворений несколько у Павла Штрауса, есть афоризмы, но, по сути, весь его стиль – это стиль афористический, с одной стороны, а с другой стороны, это стиль образованного человека, который даже, возможно, и не стремится, но использует книжную лексику, понятия философского характера, но в то же время пишет для души, для того, чтобы раскрыть свою душу писателям. Это было сложно именно в плане того, чтобы не уйти за рамки стиля автора, и, безусловно, пришлось обращаться к комментариям, потому что были и цитаты из Библии, и были понятия, которые необходимо для обычного читателя уточнять. Можно еще отметить, что очень хотелось сохранить этот афористический стиль, содержание, которое пульсирует такими очень динамичными, в то же время парадоксальными иногда мыслями. Уже сразу медик и верующий, наука и вера, взрослый и ребенок, человек в жизни, человек перед смертью и так далее. То есть вот это такие просто напряженные связи отмечал, и это не потому, что он их искал, а, наверное, потому, что он просто их видел, замечал и именно поэтому реагировал.
1: И, может быть, стоит сейчас вот зачитать отрывок, чтобы слушателям было понятно, что вы имеете в виду.
0: Я прочитаю фрагмент с некоторыми купюрами из его статьи, которая называется «О себе». «Годами живу, как гость в себе, наполовину в опасениях, наполовину в растерянности. Ребенок во мне беспричинно плачет. Взрослый клонится к смерти, нигде и не цельный. Я всегда как бы некто иной, или минувший, или только еще настоящий. Я не уверен, не мешаю ли. И притом знаю, что ничего не может быть, чего не должно быть. События и жизненные судьбы – так к нам приспособлены и примерены, как редкостная трубка уникальной формы, вложенная в футляр. Другой нам вообще бы не подошел. Более незначительные ситуации бы нас не вместили, менее напряженные бы нас смахнули без тесного контакта. Пишу с периферии хирургического существования, но нацеливаюсь в центр медицинской и человеческой проблематики. Мне не нужно сидеть среди людей, чтобы с ними быть. Я больной и неисправимый оптимист. Иногда мне кажется, что я вижу людей в их грязной наготе, но в большинстве же случаев я вижу их такими, какими хочу видеть. Но вроде их так и нужно видеть, ибо любовь – последняя выносимая форма истины. Постоянно чувствовать себя должником людей, эпохи, заразителем тела и души, Словакии и мира, по своему происхождению и по своему предназначению. Быть постоянно в негативном душевном балансе, ибо что сделалось, то уже не отзывается, а только то, что зовет. Обвиняет нас несделанное, непознанное, несформированное. Я постоянно в начале, потому что жизнь – начало с продолжением.
1: Может быть, многие с возрастом приходят к этим же мыслям, но не каждый может изложить их вот так, как это сделал Павел Штраус. Но он был не только врач, он был еще и человек, связанный с музыкой. Вот пару слов об этом.
0: Действительно, возможно, именно то, что Павел Штраус замечательный был исполнитель на фортепиано, и он музыку не просто исполнял, но он ее прекрасно знал, и он ее чувствовал. И он обращал внимание на русский культурный контекст в том числе. Поэтому мне очень понравилась его небольшая заметка из записки «Дилетанта» 1 января 1963 года, так давно это было, где просто собраны и живут своей жизнью, но все характеризуются автором через душу множество композиторов, причем композиторов, которые действительно очень известны в каждой культуре, и даже если неизвестны, то музыка их известна всем. Поэтому позволю себе зачитать такой фрагмент. Это отдельная запись. Удивительно, что рабочая нагрузка и спешка эпохи не засыплет всего человека. Именно музыка своим оживляющим и возрождающим прикосновением освобождает все судорожное и всегда делает возможным возвращение и на кажущиеся потерянными внутренние позиции. Гайдн – молодость души. Бах – серьезность души. Моцарт – лучистость души. Бетховен – глубина души. Брамс – чувство души. Малер – взлет души. Брюкнер – пламенность души, Шуман – поэзия души, Вагнер – драма души, Рихард Штраус – обзор души, Дебюсси – благоухание души, Мусоргский – бездна души, Барток – красочность души, Стравинский – искренность души.
1: Великолепно, тут как бы добавить нечего. Спасибо. Продолжение беседы с переводчиком, доцентом Викторией Лешук вы услышите через неделю. Она расскажет о переводах книг другого словацкого автора Владимира Штольмана. Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Словакия – страна виноделия. Вот-вот у нас начнутся традиционные фестивали сбора урожая винограда. В следующем сюжете Ирена Горожанкина расскажет о словацких винодельческих традициях.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
3: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие, но не по горам, замкам или историческим местам. В этом выпуске я хочу познакомить вас с традициями словацкого виноделия. Но сначала отправимся в прошлое. Выращивать виноград на территории нынешней Словакии начали еще в 6-7 столетиях до нашей эры, живущие на этих территориях кельтские народы. Но настоящее развитие виноградарства получило с приходом римских легионеров в начале нашего летоисчисления. Оказывается, римские легионы, надолго расположившиеся на Дунае, когда не было военных действий, были обязаны выращивать виноградники. А уже в 13-14 столетии начали разведением виноградников заниматься и словаки. И в 1884 году в Братиславе была открыта первая виноградарская школа, единственная во всей стране. О том, какое важное место занимало здесь изготовление вина, свидетельствует, к примеру, тот факт, что в городе Трнава в 17 веке за крашу винограда приговаривали к смертной казни. А производившийся здесь напиток был настолько ценным, что им расплачивались с врачами. Сегодня словацкие виноделы продолжают традиции своих предков, выращивая более 40 сортов винограда и создавая яркие и оригинальные вина. Виноградники в Словакии изначально стали распространяться из Нитры в сторону Братиславы, в Рачу, Свети-Юр, Лимбах, Модру и Пизинок. Вот в Пизинок, который находится в долине Дуная, мы и отправимся. Сегодня этот город выглядит так же, как и столетия тому назад. Аккуратные, мощенные булыжником улицы. В центре города еще со времен Средневековья возвышается башня с часами, а особняки 300-летней постройки радуют глаз разноцветными фасадами. В средние века Пизинок был одним из богатейших городов Венгрии. И вплоть до 17 столетия здесь даже добывали золото. Но запасы драгоценного металла иссякли, и жители Пизинка начали добывать жидкое золото, которым славится этот город и по сей день. Еще со времен римлян регион Малых Карпат, где находится город, считался винодельческим. Поэтому уже не одно столетие на полях близ города выращиваются виноградники. И сегодня в центре Пизинка можно увидеть типичные винодельческие дома с большими въездными воротами и длинными дворами. И в дань традиции многие дома украшены изображением виноградной лозы. А традиционным домом виноторговца 17-го столетия считается здание, в котором сейчас находится Малокарпатский музей, в котором можно увидеть уникальную выставку, самую большую в Словакии экспозицию винных бочек. Побывала в этом музее и Жанна Ковалева, жительница белорусского города Гродно.
4: Пезинок – очень атмосферный город. Находится он всего в 20 километрах от столицы Словакии, в предгорьях Малых Карпат, и считается одним из центров словацкого виноделия. Здесь можно не только попробовать разнообразные вина, но и узнать много интересного из истории этого напитка. Вот что нам рассказали и показали в Малокарпатском музее города Пезинка. Оказывается, во времена греков и римлян вино хранили в глиняных сосудах. Также вино хранили в мешках из кожи, но оно в них быстро теряло свои вкусовые качества. Около 2000 лет назад в Галлии вино начали хранить в деревянных бочках. И оказалось, что дерево очень хорошо сохраняет этот напиток, а красному вину оно придает еще и особое качество. И вот с того времени и по нынешний день для хранения вина используют деревянные бочки. Конечно, со временем технологии меняются, и сейчас белое вино хранится и зреет в металлических емкостях. Но для красного вина нет ничего лучше дерева. А вот чтобы понять, какой размах виноделия был в Пезинке в 16 столетии, представьте себе, что половина ремесленников этого города занималась производством бочек для вина. И это были не просто бочки, а своеобразные произведения искусства. В музее мы увидели бочки с семейными эмблемами, с местными достопримечательностями, как, например, башня из Модры, которая является символом города. Также на бочках изображали святых, наверное, для лучшего качества этого напитка. Эти бочки использовались по 20-30 лет. И здесь я увидела уникальный экземпляр, самую большую бочку Словакии. Ее объем составляет 4160 литров.
3: Жители города Пезинок тщательно сохраняют свои традиции, доставшиеся им в наследство от предков. Ведь история – это пропуск в будущее. И сегодня Пезинок, как и столетия тому назад, знаменит вином. А осенние праздники собирают гостей из многих стран мира. Конец лета и начало осени в Словакии традиционно является временем сбора урожая и праздника винобрания. Это по-настоящему народное гуляние с разнообразными представлениями, музыкой и концертами. А самый популярный напиток на винобрании – это бурчак. Бурчак – это еще не вино. Это что-то среднее между вином, квасом и виноградным соком. Бурчак изготавливается исключительно из винограда без добавления воды. Этот напиток сохраняет ряд необыкновенно полезных витаминов и микроэлементов из винограда и отличается высоким содержанием витамина В, приносит пользу сердцу и сосудам. Как говорят словаки, каждый человек осенью должен выпить столько литров бурчака, сколько у него крови. Но бурчак – напиток коварный, пьется легко, а потом…
5: Бурчак – это вино хмельное. Когда я выпью его 1-3 глаза, так то уже у меня не можно рядить машину, и не можно ничего, только я веселый.
3: И вот так гости праздника становятся пешеходами. Но это нисколько не омрачает их настроение, потому что праздники для того и существуют, чтобы веселиться, дарить друг другу радостные эмоции и позитивный настрой. Так что добро пожаловать в Словакию на осенние праздники. Только не забудьте захватить с собой улыбку и хорошее настроение.
1: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Абдулла Рут и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!

0: povie, ja som.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
2: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
1: Новости.
2: В условиях меняющейся международной обстановки Европе необходимо укреплять свою безопасность, экономическую конкурентоспособность и выстраивать прочные партнерские отношения, чтобы иметь возможность активно продвигать свои интересы и формировать свое будущее. Об этом заявил в среду министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной конференции послов, генеральных консулов, консулов и военных атташе Хорватии в Загребе, где он выступил в качестве главного иностранного докладчика. Во вторник немецкая полиция арестовала в Гамбурге 26-летнего латыша. По информации еженедельника «Шпигель», мужчина подозревается в планировании диверсионных атак на производственное предприятие в Словакии. Вместе с другим латышом и гражданином Украины, задержанными в Словакии, они должны были спланировать поджог компании «Скиатон», производящей беспилотные летательные аппараты недалеко от Прешева. Словакия также запросила экстрадицию подозреваемого, который находится под стражей в Германии. Директор Словацкой информационной службы Павел Гашпар поблагодарил сотрудников ФСС за несколько месяцев работы, в результате которой был предотвращен запланированный акт саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Словакии Петера Пеллегрини за поздравление по случаю 35-й годовщины провозглашения независимости Украины, которую они отметили 24 августа. Словакия оказывает Украине огромную помощь с самого начала масштабного российского вторжения, и это не осталось незамеченным, написал Зеленский в своем посте в соцсети. По его словам, украинцы ценят помощь Словакии и полны решимости развивать совместный диалог и партнерство на основе взаимного уважения и выгоды для обеих стран. В рамках операции «Восточная стража» до 101 военнослужащего вооруженных сил Словакии должны принять участие в усилении защиты воздушного пространства стран-членов Восточного крыла НАТО. Целью развертывания является укрепление возможности НАТО по мониторингу воздушного пространства государств-членов НАТО, обеспечению раннего предупреждения, формированию единой картины воздушной обстановки и поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО на восточном фланге, говорится в материале Минобороны. Игроки «Братиславского Слована» устояли в драматическом финале ответного матча плей-офф Лиги чемпионов и вышли в групповой этап благодаря победе со счетом 2-1 над НК «Целье» в дополнительное время. Армандо Скучес из команды «Хозяев поля» не смог забить в пустые ворота, и игроки словацкого чемпиона признались после матча, что именно тогда они начали верить, что нанесут решающий удар.
1: Тема дня.
2: В отношении выдачи национальных виз гражданам третьих стран, приезжающим в Словакию для получения высшего образования, проведения исследований и разработок, будут действовать новые правила. Правительство утвердило соответствующий проект постановления на своем заседании в среду. Установлены правила выдачи национальных виз гражданам третьих стран, прибывающим в Словакию при поддержке стипендии, финансируемой в рамках программ, создание которых было одобрено непосредственно правительством, утверждено правительством путем принятия стратегических документов или которые реализуются на основе международных договоров или в рамках программы Европейского Союза в области образования и профессиональной подготовки молодежи и спорта. Предлагается выдавать национальную визу на период, на который была предоставлена стипендия в рамках программы, с продлением на 14 дней до начала соответствующего периода и на 30 дней после его окончания, но не более чем на один год, говорится в представленных материалах Министерства образования. Национальная виза может быть выдана повторно, если гражданин третьей страны прибывает на территории Словацкой Республики по другой программе, и между истечением срока действия первоначальной национальной визы и выдачей новой прошло не менее 15 дней. Правительственное постановление отвечает необходимости поддержки интернационализации высшего образования. В то же время это основано на интересе Словацкой Республики к привлечению иностранных студентов, преподавателей вузов, исследователей и представителей творческих профессий, а также других сотрудников.

0: и праздниках сбора винограда. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике, посвященной словацкой литературе, мы побеседуем с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банской Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. Впрочем, это имя уже должно быть вам знакомо, поскольку мы несколько раз брали у нее интервью совсем недавно в связи с изданием романа казахского писателя Бауржана Мамышулы на словацком языке «Оставленное гнездо», в переводе как раз-таки Виктории Ляшук. Она переводит как на словацкий, так и со словацкого на русский язык. Включаем запись беседы.
2: Здравствуйте. Я преподаю русский язык в университете Матея Белла. И, безусловно, перевод мне помогает и в моей профессиональной деятельности, поскольку одна из программ, одна программа учительская, вторая программа переводческая.
0: Но сегодня у нас в гостях именно как переводчик. Когда вы вообще начали заниматься переводами художественной, научно-публицистической и прочей литературы?
2: К переводу, как будущей профессии, возможно, я обратилась в 80-м году прошлого века, когда была студенткой Белорусского государственного университета по специализации «Русский язык и литература», «Белорусский язык и литература». Я выбирала себе специализацию семинар научный. И меня привлек семинар Вячеслава Петровича Рогойши. Тогда он стал профессором по переводу, причем специалистом по переводу с близкородственных языков. У нас он преподавал литературоведение и, безусловно, уже с первого курса вдыхал в нас вот это стремление изучать не просто перевод, а перевод с близкородственных языков. Ну, а у нас это были русский, белорусский. Далее я обратилась еще к личности Максима Богдановича, классика белорусской литературы, который писал на русском языке, на белорусском, переводил с украинского на русский, с украинского на белорусский, поэтому вот три восточнославянских языка у меня были всегда в активном использовании. И еще привлек Вячеслав Петрович нас также к своей книге «Янка Купала», это классик белорусской литературы, на языках мира, где представлено было одно произведение, гимн белорусского народа «Ах, кто там иде, кто там идет» на более чем 50 языках. Вот с того времени, начиная, я все время обращаюсь к переводу или как переводчик, или как преподаватель использую перевод при обучении языкам как метод обучения переводческий.
0: В том числе и здесь, в Словакии, вы уже живете, соответственно, да. Работаете не только с русским, белорусским, но и со словацким языком. Вообще, с каких языков уже доводилось переводить на словацкий со словацкого?
2: Безусловно, как раз, наверное, наиболее такой выразительный толчок к переводу художественной литературы и не только художественной литературы дало мое знакомство со словацкой культурой, со словацкой литературой. Поскольку я приехала в Словакию первый раз как преподаватель в университет Прешовский и сразу познакомилась с переводчиками, поэтами, литераторами, специалистами по переводу, например, профессор Анна Валцерова познакомила меня со своим однокурсником, известным поэтом Яном Замбаром, который является также и переводчиком замечательным, исключительным, и теоретиком перевода. Его идеи я использую при переводе. Первое книжное издание было именно сборник его стихотворений, переведенный со словацкого языка на белорусский язык. Он назывался по-белорусски «Одна уленья», по-словацки «Обнова», ну, по-русски «Обновление».
0: То есть это был перевод со словацкого на белорусский, но я знаю, что переводите и на русский, и наоборот, да. С русского на словацкий. Да. Вот какие здесь возникают, может быть, сложности, потому что словацкий и русский все-таки не настолько близки, как русский и белорусский, может быть, даже словацкий ближе к белорусскому языку.
2: Ну, я перевожу на русский и белорусский со словацкого. На белорусский я перевела 3 сборника поэзии, кроме

0: Яна Замбара. Далее был издан сборник Йозефа Лайкерта, а третьим был сборник Юрая Куньяка. На русский язык я перевела очень интересного словацкого автора, классика, философа, который себя, в общем-то, не считал писателем, поэтом, но все же именно известен как человек энциклопедических знаний, работавший медиком, но считающийся философом. Это Павел Штраус, философ, который воплощает в себе знание, веру, науку, духовность. В то же время, как врач, он всегда имеет дело со смертью, с жизнью. Он же был участником национального словацкого восстания, о чем он тоже писал. Ну и есть особенность в биографии Павла Штрауса. Он перешел в католицизм из иудаизма, что тоже повлияло на его восприятие жизни, о чем он пишет. И обратилась я к этому автору не совсем самостоятельно. Это было 2012 год, столетие его. В то время я работала в католическом университете в Ружемберке. И, безусловно, такой юбилей мы решили тоже на нашей кафедре отметить переводом.
1: Прежде чем перейдем к чтению отрывков из его произведений, пару слов о том, насколько сложно было переводить, потому что, ну, все-таки это философское произведение. Какие вот были сложности или подводные камни, как мы говорим, при переводе?
0: Поскольку, как человек, Павел Штраус был очень глубоким и очень разносторонним, то это отразилось и в его стиле. Это не прозаик в понимании общем, то есть он писатель эссе, статей. Есть стихотворений несколько у Павла Штрауса, есть афоризмы, но, по сути, весь его стиль – это стиль афористический, с одной стороны, а с другой стороны, это стиль образованного человека, который даже, возможно, и не стремится, но использует книжную лексику, понятия философского характера, но в то же время пишет для души, для того, чтобы раскрыть свою душу писателям. Это было сложно именно в плане того, чтобы не уйти за рамки стиля автора, и, безусловно, пришлось обращаться к комментариям, потому что были и цитаты из Библии, и были понятия, которые необходимо для обычного читателя уточнять. Можно еще отметить, что очень хотелось сохранить этот афористический стиль, содержание, которое пульсирует такими очень динамичными, в то же время парадоксальными иногда мыслями. Уже сразу медик и верующий, наука и вера, взрослый и ребенок, человек в жизни, человек перед смертью и так далее. То есть вот это такие просто напряженные связи отмечал, и это не потому, что он их искал, а, наверное, потому, что он просто их видел, замечал и именно поэтому реагировал.
1: И, может быть, стоит сейчас вот зачитать отрывок, чтобы слушателям было понятно, что вы имеете,
0: да,
1: в виду.
0: Я прочитаю фрагмент с некоторыми купюрами из его статьи, которая называется «О себе». «Годами живу, как гость в себе, наполовину в опасениях, наполовину в растерянности. Ребенок во мне беспричинно плачет. Взрослый клонится к смерти, нигде и не цельный. Я всегда как бы некто иной, или минувший, или только еще настоящий. Я не уверен, не мешаю ли. И притом знаю, что ничего не может быть, чего не должно быть. События и жизненные судьбы так к нам приспособлены и примерены, как редкостная трубка уникальной формы, вложенная в футляр. Другой нам вообще бы не подошел. Более незначительные ситуации бы нас не вместили. Менее напряженные бы нас смахнули без тесного контакта. Пишу с периферии хирургического существования, но нацеливаюсь в центр медицинской и человеческой проблематики. Мне не нужно сидеть среди людей, чтобы с ними быть. «Я больной и неисправимый оптимист. Иногда мне кажется, что я вижу людей в их грязной наготе, но в большинстве же случаев я вижу их такими, какими хочу видеть. Но вроде их так и нужно видеть, ибо любовь – последняя выносимая форма истины. Постоянно чувствовать себя должником людей, эпохи, заразителем тела и души, Словакии и мира, по своему происхождению и по своему предназначению. Быть постоянно в негативном душевном балансе, ибо что сделалось, то уже не отзывается, а только то, что зовет. Обвиняет нас не сделанное, не познанное, не сформированное. Я постоянно в начале, потому что жизнь – начало с продолжением».
1: Может быть, многие с возрастом приходят к этим же мыслям, но не каждый может изложить их вот так, как это сделал Павел Штраус. Но он был не только врач, он был еще и человек, связанный с музыкой. Вот пару слов об этом.
0: Действительно, возможно, именно то, что Павел Штраус замечательно был исполнитель на фортепиано, и он музыку не просто исполнял, но он ее прекрасно знал, и он ее чувствовал. И он обращал внимание на русский культурный контекст в том числе. Поэтому мне очень понравилась его небольшая заметка из записки «Дилетанта» 1 января 1963 года, так давно это было, где просто собраны и живут своей жизнью, но все характеризуются автором через душу. Множество композиторов, причем композиторов, которые действительно очень известны в каждой культуре, и даже если неизвестны, то музыка их известна всем. Поэтому позволю себе зачитать такой фрагмент. Это отдельная запись. Удивительно, что рабочая нагрузка и спешка эпохи не засыплет всего человека. Именно музыка своим оживляющим и возрождающим прикосновением освобождает все судорожное и всегда делает возможным возвращение и на кажущиеся потерянными внутренние позиции. Гайдн – молодость души. Бах – серьезность души. Моцарт – лучистость души, Бетховен – глубина души, Брамс – чувство души, Малер – взлет души, Брюкнер – пламенность души, Шуман – поэзия души, Вагнер – драма души, Рихард Штраус – обзор души, Дебюсси – благоухание души, Мусоргский – бездна души, Барток – красочность души, Стравинский – искренность души.
1: Великолепно, тут как бы добавить нечего. Спасибо. Продолжение беседы с переводчиком, доцентом Викторией Лешук вы услышите через неделю. Она расскажет о переводах книг другого словацкого автора – Владимира Штольмана. Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Словакия – страна виноделия. Вот-вот у нас начнутся традиционные фестивали сбора урожая винограда. В следующем сюжете Ирена Горожанкина расскажет о словацких винодельческих традициях.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
3: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие, но не по горам, замкам или историческим местам. В этом выпуске я хочу познакомить вас с традициями словацкого виноделия. Но сначала отправимся в прошлое. Выращивать виноград на территории нынешней Словакии начали еще в 6-7 столетиях до нашей эры живущие на этих территориях кельтские народы. Но настоящее развитие виноградарство получило с приходом римских легионеров в начале нашего летоисчисления. Оказывается, римские легионы, надолго расположившиеся на Дунае, когда не было военных действий, были обязаны выращивать виноградники. А уже в 13-14 столетии начали разведением виноградников заниматься и словаки. И в 1884 году в Братиславе была открыта первая виноградарская школа, единственная во всей стране. О том, какое важное место занимало здесь изготовление вина, свидетельствует, к примеру, тот факт, что в городе Трнава в 17 веке за крашу винограда приговаривали к смертной казни. А производившийся здесь напиток был настолько ценным, что им расплачивались с врачами. Сегодня словацкие виноделы продолжают традиции своих предков, выращивая более 40 сортов винограда и создавая яркие и оригинальные вина. Виноградники в Словакии изначально стали распространяться из Нитры в сторону Братиславы, в Рачу, Светый-Юр, Лимбах, Модру и Пизинок. Вот в Пизинок, который находится в долине Дуная, мы и отправимся. Сегодня этот город выглядит так же, как и столетия тому назад. Аккуратные, мощенные булыжником улицы. В центре города еще со времен Средневековья возвышается башня с часами, а особняки 300-летней постройки радуют глаз разноцветными фасадами. В средние века Пизинок был одним из богатейших городов Венгрии. И вплоть до 17 столетия здесь даже добывали золото. Но запасы драгоценного металла иссякли, и жители Пизинка начали добывать жидкое золото, которым славится этот город и по сей день. Еще со времен римлян регион Малых Карпат, где находится город, считался винодельческим. Поэтому уже не одно столетие на полях близ города выращиваются виноградники. И сегодня в центре Пизинка можно увидеть типичные винодельческие дома с большими въездными воротами и длинными дворами. И в дань традиции многие дома украшены изображением виноградной лозы. А традиционным домом виноторговца 17 столетия считается здание, в котором сейчас находится Малокарпатский музей, в котором можно увидеть уникальную выставку, самую большую в Словакии экспозицию винных бочек. Побывала в этом музее и Жанна Ковалева, жительница белорусского города Гродно.
4: Пизинок – очень атмосферный город. Находится он всего в 20 километрах от столицы Словакии, в предгорьях Малых Карпат, и считается одним из центров словацкого виноделия. Здесь можно не только попробовать разнообразные вина, но и узнать много интересного из истории этого напитка. Вот что нам рассказали и показали в Малокарпатском музее города Пизинка. Оказывается, во времена греков и римлян вино хранили в глиняных сосудах. Также вино хранили в мешках из кожи, но оно в них быстро теряло свои вкусовые качества. Около 2000 лет назад в Галлии вино начали хранить в деревянных бочках. И оказалось, что дерево очень хорошо сохраняет этот напиток, а красному вину оно придает еще и особое качество. И вот с того времени и по нынешний день для хранения вина используют деревянные бочки. Конечно, со временем технологии меняются, и сейчас белое вино хранится и зреет в металлических емкостях. Но для красного вина нет ничего лучше дерева. А вот чтобы понять, какой размах виноделия был в Пизинке в 16 столетии. Представьте себе, что половина ремесленников этого города занималась производством бочек для вина. И это были не просто бочки, а своеобразные произведения искусства. В музее мы увидели бочки с семейными эмблемами, с местными достопримечательностями, как, например, башня из Модры, которая является символом города. Также на бочках изображали святых, наверное, для лучшего качества этого напитка. Эти бочки использовались по 20-30 лет. И здесь я увидела уникальный экземпляр, самую большую бочку Словакии. Ее объем составляет 4160 литров.
3: Жители города Пизинок тщательно сохраняют свои традиции, доставшиеся им в наследство от предков. Ведь история – это пропуск в будущее. И сегодня Пизинок, как и столетия тому назад, знаменит вином. А осенние праздники собирают гостей из многих стран мира. Конец лета и начало осени в Словакии традиционно является временем сбора урожая и праздника винобрания. Это по-настоящему народное гуляние с разнообразными представлениями, музыкой и концертами. А самый популярный напиток на винобрании – это бурчак. Бурчак – это еще не вино. Это что-то среднее между вином, квасом и виноградным соком. Бурчак изготавливается исключительно из винограда без добавления воды. Этот напиток сохраняет ряд необыкновенно полезных витаминов и микроэлементов из винограда и отличается высоким содержанием витамина В, приносит пользу сердцу и сосудам. Как говорят словаки, каждый человек осенью должен выпить столько литров бурчака, сколько у него крови. Но бурчак – напиток коварный. Пьется легко, а потом…
5: Бурчак – это вино хмельное. Когда я выпью его один и три глаза, так то уже у меня не можно рядить машину, и не можно ничего, только я веселый.
3: И вот так гости праздника становятся пешеходами. Но это нисколько не омрачает их настроение, потому что праздники для того и существуют, чтобы веселиться, дарить друг другу радостные эмоции и позитивный настрой. Так что добро пожаловать в Словакию на осенние праздники. Только не забудьте захватить с собой улыбку и хорошее настроение.
1: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Абдулла Рут и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!

0: spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
1: Новости.
2: Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал правительство рассмотреть вопрос о предотвращенном нападении на производственное предприятие на востоке страны на ближайшем заседании Кабинета министров или в качестве альтернативы на внеочередном заседании Совета безопасности Словацкой Республики. Он настоятельно рекомендовал правительству серьезно отнестись к потенциальной угрозе новых атак и не недооценивать сложившуюся ситуацию. Глава государства призывает правительство утвердить меры, которые убедят не только деловые круги, но прежде всего словацкую общественность в том, что наши силовые структуры и спецслужбы готовы предотвратить возможные нападения в будущем. За более чем три десятилетия словацкая дипломатическая служба прошла большой путь, и в настоящее время Словацкая Республика активно отстаивает свои интересы, выстраивает партнерские отношения и играет активную роль на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар по случаю отмечаемого сегодня Дня словацкой дипломатии. Ровно 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики. Еще до обретения государственной независимости Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики, отметил министр. Некоммерческие организации ЮНИСЕФ Словакия, Люди в беде и Словацкая католическая благотворительная организация выступили с призывом помочь людям, пострадавшим от стихийного бедствия на севере Непала. Благотворительные организации направят средства на удовлетворение неотложных потребностей пострадавших сообществ, в частности на закупку продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, материалов для обустройства временного жилья и оказания другой необходимой гуманитарной помощи в первые дни после катастрофы. В четверг министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил министра обороны Словакии Роберта Калиняка и правительство страны за одобрение участия словацких военнослужащих в операции НАТО «Восточный щит». В среду правительство Словакии одобрило отправку до 101 военнослужащего для участия в этой миссии. Они будут действовать преимущественно в Польше и Румынии, где займутся мониторингом воздушного пространства и поддержкой интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. В рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026-27 футболисты Братиславского Слована встретятся с командами Париж Сен-Жермен, Интер Милан, Реал Бетис Севилья, Рома, Донецким Шахтером, Лилием Штутгартом и ЛАСК Линцем. Это определилось по итогам жеребьевки, прошедшей в четверг в Монако. Чемпионам Словакии предстоит провести 8 матчей в рамках этапа Лиги. Точное расписание будет объявлено не позднее субботы 29 августа.
1: Тема дня.
2: Город Банская Бистрица, сердце словацкого национального восстания, 29 августа 2026 года вновь станет местом проведения общенациональных торжеств по случаю 82-й годовщины этого события, которое является одним из самых значимых в истории Словакии и символом национальной гордости словаков. Это будут достойные памятные мероприятия, посвященные столь важной вехе нашей истории и открытые для всех желающих. Министерство обороны Словацкой Республики совместно с партнерами готовит программу на весь день, призванную объединить торжественное чествование участников СНВ с демонстрацией возможностей вооруженных сил Словакии, культурными выступлениями и мероприятиями для всей семьи. Таким образом, министерство намерено и в этом году продолжит традицию проведения торжественных памятных мероприятий и при участии общественности отдать дань уважения мужеству и самопожертвованию людей, которые 82 года назад выступили против фашизма и сражались за свободу. Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года как реакция местного движения сопротивления на ввод немецких оккупационных войск на территорию Словацкой Республики. Его политической целью было свержение режима Глинковой Словацкой Народной Партии и включение Словакии в состав восстановленной Чехословацкой Республики. Группа офицеров словацкой армии во главе с подполковником генерального штаба Яном Голианом из штаба сухопутных войск в Банской Бистрице с мая 1944 года готовила план вооруженного восстания. Согласно оптимальному сценарию, вооруженная борьба должна была начаться в координации с советской стороной. План действий на случай непредвиденных обстоятельств предусматривал оказание военного сопротивления, если бы немецкие войска начали оккупацию Словакии. Ключевая роль в этом плане отводилась Восточно-Словацкой армии, которой предстояло открыть путь советским войскам через Карпатские перевалы. Советские официальные лица были проинформированы о подготовке восстания в начале августа 1944 года чехословацким правительством в изгнании и курьером, направленным подполковником Голяном. Однако они не предприняли никаких действий, поскольку сочли всю операцию нереалистичной. На подготовку восстания негативно влияли и партизанские отряды, которые с середины августа 1944 года совершали диверсии на объектах транспортной и коммуникационной инфраструктуры и терроризировали представителей немецкого меньшинства. Словацкое правительство не могло принять эффективных мер для противодействия им, что вызывало растущую обеспокоенность в Берлине. Терпение нацистов окончательно иссякло 27 августа 1944 года, когда партизаны заняли Ружомберок. Город располагался на стратегически важной железнодорожной

0: сил на протяжении 2 полных месяцев. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. По традиции вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Вначале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к прощальному матчу легенды нашего хоккея с Дэно Харри. В составах символических команд мира и Бостона, который Харри привел к победе в Кубке Стэнли, выступило в Тренчине множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, Реймонд Борг, Патрис Бержерон и многие другие. В нашем втором сюжете мы представим вам историю Эмриха Лихтенфельда. Хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе, сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. В мире он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Спорт.
0: Друзья, несмотря на то, что бывший словацкий хоккейный защитник Дэно Харри завершил свою блестящую карьеру 4 года назад, окончательную точку в ней он поставил в минувшую пятницу во время показательного матча в Тренчине. На переполненном стадионе имени Павла Демитры команда легенд Бостона Брюинс, которую Харри 15 лет назад привел к победе в Кубке Стэнли в качестве капитана, одержала победу над командой мира со счетом 13-8. Последовавшей показательной серии буллитов сильнее оказалась команда мира, благодаря решающему броску другой легенды нашего хоккея Мирослава Шатана. В составах обеих команд выступило множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ, Реймонд Борг, пятикратный обладатель Норрис Трофи, приза для лучшего защитника сезона, или Патрис Бержерон, шестикратный обладатель Селки Трофи, награды лучшему нападающему оборонительного плана и капитан Бостона, сменивший на этом посту с Дэно Харри после его ухода из команды. Карьера с Дэно Харри походила на невероятную историю или сказку. Она повествовала о великане, которому приходилось преодолевать множество препятствий, чтобы достичь своей мечты. Множество друзей помогало ему на пути, и часто было сложно не путать реальность с вымыслом. Однако история Харри – чистая правда. Он достиг вершин не благодаря таланту, а благодаря упорному труду. Прощальный матч под названием «Последняя смена с Дэно» стал центральным событием программы, которую Харри организовал в Тренчине для десятков своих бывших партнеров по команде. Подобно Мариану Хоссе, в 2023 году Харри решил провести выставочную игру, пригласив на нее тех, с кем выступал ранее, как в составе национальной сборной, так и в клубах НХЛ. Заполненный до отказа стадион в Тренчине приветствовал аплодисментами как бывших, так и нынешних звезд мирового хоккея Анжей Копитара, Давида Пастерняка и многих других. Но громче всего зрители чествовали местного героя – Харру.
2: Дэно Харри!
0: Сотни болельщиков пришли в желто-черных свитерах Бостона, команды, в которой Харри провел большую часть своей карьеры и в качестве капитана, который завоевал Кубок Стэнли в 2011 году. Он входит в число величайших легенд Брюинс, клуба с более чем столетней историей в НХЛ, наряду с Рэем Борком и Патрисом Бержероном, которые перед матчем вручили Харри памятный свитер. Не забыл бывший игрок сборной Словакии и о самых важных женщинах в своей жизни. Перед стартовым вбрасыванием он пригласил на лед маму, супругу, дочь и сестру. Он не скрывал своего восторга, глядя на переполненные трибуны. Это потрясающе, просто здорово. Спасибо болельщикам за то, что пришли. Я ценю это и невероятно вам благодарен. Сказал на стадионе
3: Харри.
0: На лед также вышел 54-летний Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ. Он не скрывал своего удовольствия от этого уникального матча. С Дэно был игроком, которого я никак не мог одолеть. В противостоянии с другими соперниками я всегда мог найти, как воспользоваться преимуществом. Если оппоненты были быстрее, я брал верх за счет мощи, однако со Дэно это не срабатывало. Сказал в интервью во время матча Ягр. Помимо того, что Яромир считает Харру одним из лучших защитников в истории хоккея, он с теплотой вспомнил свой период выступлений за Бостон в 2013 году, когда они со Дэно вместе дошли до финала Кубка Стэнли, назвав эту команду одной из лучших, в которых ему доводилось играть за свою карьеру. Исключительно трогательный момент произошел на 38-й минуте матча. Зрители на стадионе в Тренчине поддержали традицию, скандируя имя Павла Демитры, погибшего 15 лет назад с командой Ярославского «Локомотива», который на протяжении всей своей карьеры выступал по 38-м номерам. Затем они бурят

0: Сильными аплодисментами почтили память отца Сдена, Сдене Кахары, скончавшегося в апреле этого года. В этот момент на глазах у Сдена-младшего выступили слезы.
1: Так, само время, это великая страта.
0: Конечно, это огромная утрата. Мой отец был страстным поклонником спорта, великим человеком и спортсменом. Он вкладывал душу в спорт и так много дал миру спорта, и мне лично. И, безусловно, он очень хотел присутствовать на моем прощальном матче, но, к сожалению, не дожил до этого дня. Все же я уверен, что он наблюдал за нами с небес. Отец был волевой опорой будущей легенды, и невероятно трудные моменты карьеры, когда Сдену из-за его невероятного роста 207 сантиметров даже в один момент отказали возможности подготавливаться в юниорской команде Трянчина. В тот период отец рано по утрам стал возить его на «Жигулях» в другой город ради тренировок, соорудил для сына домашний джим, бегал с ним и ездил на велосипеде, установил для него тренировочную клюшку-ведро и залил ее конец бетоном, чтобы Сдену обрел силу в кистях для мощнейшего удара во время матчей. Сдену обретал железную волю, бегал с привязанной канатом к телу шиной наверх в гору, к замку в Трянчине по несколько раз в день. Будучи немного лет спустя уже профессиональным хоккеистом, он, обожая езду на велосипеде, смог на нем проезжать самые трудные и длинные этапы самого знаменитого мероприятия для велогонщиков – Тур де Франс. Кахара был глубоко тронут, когда во время его прощальной игры на большом экране появилась фотография его отца, а трибуны начали скандировать его имя. Впрочем, за исключением того самого матча, отец присутствовал при каждом его достижении. О масштабе карьеры Хары и его значимости для мирового хоккея красноречиво свидетельствует тот факт, что множество звезд подстроили свои планы на лето, чтобы лично присутствовать на матче, когда он в последний раз вышел на лед. После прощальной игры Патрис Бержерон, в том числе двукратный олимпийский чемпион, выразил слова восхищения о карьере Сдену в беседе со словацкими СМИ. Знаете, он так много сделал для хоккея и для нас, партнеров по команде, и уверен, для жителей Трянчина и всей Словакии. Он многого добился, поэтому заслуживает таких достойных проводов. Нам было очень приятно оказаться здесь в компании ребят, с которыми мы когда-то играли вместе или друг против друга. В этой раздевалке собралась особенная группа людей и игроков. В общем, все прошло здорово, день удался, и я надеюсь, что Сдену смог прочувствовать эту атмосферу, насладиться моментом и получить удовольствие. Хара в Бостоне за команду «Медведей» и «Брюинс» стал в 2011 году вторым на тот момент капитаном европейского происхождения, который свою команду привел к победе, завоевав трофей трофея. Заветный кубок Стэнли.
2: Zdeno Chara and the Boston Bruins have the Stanley Cup.
0: В исторической таблице никто в мире из защитников не сыграл больше матчей в Североамериканской национальной хоккейной лиге, чем Сдену. На его счету их 1680 в регулярной части и еще 200 матчей в дополнительной части сезонов, в плей-офф за Кубок Стэнли. Три раза в течение карьеры его включала комиссия специалистов в первый состав сезона, четыре раза во второй звездный состав лучшей пятерки чемпионата. Кроме множества других рекордов, у Хары был засечен посредством специализированных приборов самый мощный удар, когда скорость шайбы достигла невероятных 175 км в час. Кульминацией второго перерыва во время прощального матча в Трянчине стала попытка Хары побить собственный мировой рекорд по силе щелчка, и ему это почти удалось. Радар зафиксировал скорость 174 км в час. В третьем периоде Хара играл на льду вместе со своими сыновьями Беном и Заком, и оба они забросили по шайбе. Лучший защитник в истории словацкого хоккея Сдено Хара, завоевавший со сборной Словакии две серебряные медали в 2000 году в Санкт-Петербурге и 2012 в Хельсинки, покорял одну вершину за другой, словно восходя по лестнице, и добился за свою карьеру всего, чего можно было достичь. С ноября прошлого года его имя навсегда вписано в самый известный в мире зал хоккейной славы в Торонто. Я отдал этой игре все, что у меня было, и она дала мне больше, чем я мог себе представить. Я бесконечно благодарен за эту возможность. Хоккей был и всегда будет величайшей игрой. Спасибо, ребята.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Эмрих Лихтенфельд родился в Будапеште в мае 1910 года, хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе. Сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. После войны он уехал в Израиль, где и скончался в 1998 году. После отъезда из Братиславы он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав-мага». Это название представляет собой буквальный перевод термина на иврите, означающего «контактный бой».
2: Эмрих Лихтенфельд символически вернулся в Братиславу. Ему даже установили памятник на смотровой площадке «Цукермандаль» на улице Жишковой. Инициатор создания мемориала Андрей Алексеев и художник Шимон Хила рассказали нам об этом более подробно в интервью, говорит художник Хила.
3: Дата сухая уместена с того довода в близкости Дуная.
1: Эта статуя установлена у Дуная, поскольку имя Лихтенфельд отправился из Братиславы в свой последний путь именно по реке, на корабле под названием Пенчо, и именно поэтому было выбрано это место.
2: Что для вас, как для художника, значило создать такой памятник в его честь?
3: Так, по-моему, это была каждопадне визва, насколько это моя первая реализация в уверенном престоре.
1: В любом случае, это стало для меня серьезной задачей, поскольку это мой первый проект в общественном пространстве. Прежде всего, это был ценный опыт, позволивший мне глубже понять человека, для которого я создавал этот памятник. Должен признаться, поначалу я располагал весьма скудными сведениями о Лихтенфельде. Меня поразила его интересная жизненная история и значимость его достижений, и в то же время тот факт, что память о нем в Словакии практически стерлась, а широкой общественности он остается практически неизвестным.
2: Что ж, хотя Эмрих Лихтенфельд и не родился в Братиславе, он вырос и долгое время жил там. Так что можно сказать, что этот город оставил значительный след в его жизни, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
1: Да, он считал себя, говоря по-простому, прешпорчанином, от старого названия города Прешпорок, или братиславчанином. Он никогда не хотел покидать этот город, он любил его. К сожалению, Вторая мировая война вынудила его уехать. Должен добавить, что произошло это по настоянию отца, который хотел уберечь сына от собственной участи, попасть в концлагерь. Так он был вынужден покинуть любимую Братиславу, отправившись в путь именно отсюда, с того самого места, где мы установили ему памятник, на последнем речном пароходе «Пенчо». Они отправились в Израиль морем, и, как нетрудно догадаться, пароход был не слишком приспособлен для такого плавания, так что они даже потерпели кораблекрушение. В конце концов, однако, ему удалось добраться до Палестины его мечты, нынешнего Израиля, где он и прожил всю оставшуюся жизнь. Он приезжал в Братиславу с визитом лишь однажды, но жить туда больше не вернулся.
2: На самом деле, создать систему Крав-мага его вдохновил отец. Упоминание об этом можно увидеть даже на памятнике. Было ли это связано с обстоятельствами и эпохой, в которой он жил? Существовала здесь какая-то связь?
4: Ано, его отец Самуэль Лихтенфельд был вельми významným detektívom.
1: Да, его отец Самуэль Лихтенфельд был весьма известным сыщиком в Прешпорке. В те времена, сами понимаете, техническое оснащение полиции было минимальным. Если нужно было кого-то арестовать или доставить из города в тюрьму или иное место, требовались люди, способные выполнить эту задачу без какого-либо специального снаряжения. В тот период он черпал вдохновение в базовых технических приемах, в частности в популярном тогда боевом искусстве джиу-джитсу. Позднее он усовершенствовал этот подход, побуждаемый действиями военизированных формирований тогдашнего фашистского режима. Эти отряды рыскали по Братиславе и, надо признать, терроризировали еврейскую общину, не щадя ни молодых, ни старых. Поэтому он стремился разработать систему, позволяющую в сжатые сроки обучить людей защите от подобных нападений.
2: Мы беседуем с Андреем Алексеевым и художником Шимоном Хилом о памятнике Эмриху Лихтенфельду. Хотя Лихтенфельд родился в Будапеште, юность он провел в Братиславе, где разработал систему самообороны «Крав-мага». С ранних лет он успешно занимался боксом, борьбой и гимнастикой. Его отец, Самуэль Лихтенфельд, был инспектором братиславской полиции и цирковым акробатом. Он стал одним из основателей клуба тяжелой атлетики «Геркулес» и занимал должность в спортивном клубе «Маккаби Братислава». Семья жила в доме на улице Лауринска в Братиславе, на том самом месте, где сегодня находится театр имени Павла Урсага «Гвездослава». Художник Шимон Хила продолжил свой рассказ об этом памятнике.
3: Это в подстате ими, ако держи гулу. Гулу, ако символ нечего крехкого.
1: По сути, памятник изображает ими, держащего в руках шар. Символ чего-то хрупкого и совершенного, но в то же время уязвимого. Чего-то, что требует бережного отношения и защиты, а без них обречено на гибель. Шипы, включенные в композицию, символизируют угрозу, агрессию и насилие, указывая на неизбежность катастрофического исхода при столкновении с ними этого шара. Именно в такой ситуации появляется ими, встающие на защиту слабых. Он не просто защищает их, он дает им средства для самозащиты – крав-магу.
2: Вы, по сути, уже отметили, что это не боевое искусство, не вид спорта, а скорее система самообороны, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
4: А это эффективный систем себеобраны. Доконца идешь до того экстрему, что в Израиле потребуете...
1: Это эффективная система самообороны. В Израиле, например, достаточно всего 6 месяцев, чтобы освоить базовые принципы и научиться защищать себя. Она действительно позволяет максимально эффективно обеспечить собственную безопасность в кратчайшие сроки.
2: Как сложилась дальнейшая жизнь Эмриха Лихтенфельда? Вы упоминали, что он уехал из Братиславы в Израиль. Он прожил довольно долгую жизнь и скончался в 1998 году.
4: Ано, но в Израиле потом пособил ако инструктор.
1: Впоследствии он работал в Израиле инструктором армии обороны Израиля, где его способности быстро оценили, и он приобрел известность. Но в какой-то момент решил, что должен обучать не только солдат, но и гражданских лиц. Тогда он сосредоточился на гражданской самообороне и посвятил этому делу всю оставшуюся жизнь.
2: Итак, этот памятник был создан по инициативе увековечить тот факт, что значительную часть своей жизни он прожил в Братиславе?
1: Я занимаюсь кравмага уже 14 лет и неоднократно бывал в Израиле. Местные мастера всегда напоминали мне, что ими, как его все называют, был родом из Братиславы. Раньше здесь не было памятной таблички, поэтому мы очень рады, что благодаря этой инициативе у нас появились не только табличка, но и целый мемориал. Это дает возможность людям со всего мира, практикующим это боевое искусство, приехать в Братиславу и отдать символическую дань уважения мастеру, который действительно совершил в этом мире нечто значимое.
2: Вы упомянули, что этот памятник сейчас находится здесь, в Братиславе, но планируете ли вы его перевести в другое место?
1: Мы хотим символически повторить путь ими вдоль Дуная в Израиль, где этот памятник также будет экспонироваться в течение года. Впоследствии мы хотели бы, чтобы состоялось его символическое окончательное возвращение, то, чего сам ими так и не смог осуществить при жизни. Мы также хотим отлить памятник в бронзе, чтобы он служил будущим поколениям вечным напоминанием о выдающемся явлении, зародившемся в Братиславе.
2: В завершение, дорогие слушатели, хотим напомнить, если вы когда-нибудь окажетесь в Братиславе и захотите посетить памятник Эмриху Лихтенфельду, вы найдете его на живописной смотровой площадке в районе Цукермандель на улице Жишковой.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал правительство рассмотреть вопрос о предотвращенном нападении на производственное предприятие на востоке страны на ближайшем заседании Кабинета министров или в качестве альтернативы на внеочередном заседании Совета безопасности Словацкой Республики. Он настоятельно рекомендовал правительству серьезно отнестись к потенциальной угрозе новых атак и не недооценивать сложившуюся ситуацию. Глава государства призывает правительство утвердить меры, которые убедят не только деловые круги, но прежде всего словацкую общественность в том, что наши силовые структуры и спецслужбы готовы предотвратить возможные нападения в будущем. За более чем три десятилетия словацкая дипломатическая служба прошла большой путь, и в настоящее время Словацкая Республика активно отстаивает свои интересы, выстраивает партнерские отношения и играет активную роль на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар по случаю отмечаемого сегодня Дня словацкой дипломатии. Ровно 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики. Еще до обретения государственной независимости Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики, отметил министр. Некоммерческие организации ЮНИСЕФ Словакия, Люди в беде и Словацкая католическая благотворительная организация выступили с призывом помочь людям, пострадавшим от стихийного бедствия на севере Непала. Благотворительные организации направят средства на удовлетворение неотложных потребностей пострадавших сообществ, в частности на закупку продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, материалов для обустройства временного жилья и оказания другой необходимой гуманитарной помощи в первые дни после катастрофы. В четверг министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил министра обороны Словакии Роберта Калиняка и правительство страны за одобрение участия словацких военнослужащих в операции НАТО «Восточный щит». В среду правительство Словакии одобрило отправку до 101 военнослужащего для участия в этой миссии. Они будут действовать преимущественно в Польше и Румынии, где займутся мониторингом воздушного пространства и поддержкой интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. В рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026-27 футболисты Братиславского Слована встретятся с командами Париж Сен-Жермен, Интер Милан, Реал Бетис Севилья, Рома, Донецким Шахтером, Лилием Штутгартом и ЛАСК Линцем. Это определилось по итогам жеребьевки, прошедшей в четверг в Монако. Чемпионам Словакии предстоит провести 8 матчей в рамках этапа Лиги. Точное расписание будет объявлено не позднее субботы 29 августа.
0: Тема дня.
1: Город Банская Бистрица, сердце словацкого национального восстания, 29 августа 2026 года вновь станет местом проведения общенациональных торжеств по случаю 82-й годовщины этого события, которое является одним из самых значимых в истории Словакии и символом национальной гордости словаков. Это будут достойные памятные мероприятия, посвященные столь важной вехе нашей истории и открытые для всех желающих. Министерство обороны Словацкой Республики совместно с партнерами готовит программу на весь день, призванную объединить торжественное чествование участников СНВ с демонстрацией возможностей вооруженных сил Словакии, культурными выступлениями и мероприятиями для всей семьи. Таким образом, министерство намерено и в этом году продолжит традицию проведения торжественных памятных мероприятий и при участии общественности отдать дань уважения мужеству и самопожертвованию людей, которые 82 года назад выступили против фашизма и сражались за свободу. Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года как реакция местного движения сопротивления на ввод немецких оккупационных войск на территорию Словацкой Республики. Его политической целью было свержение режима Глинковой Словацкой Народной Партии и включение Словакии в состав восстановленной Чехословацкой Республики. Группа офицеров словацкой армии во главе с подполковником генерального штаба Яном Голианом из штаба сухопутных войск в Банской Бистрице с мая 1944 года готовила план вооруженного восстания. Согласно оптимальному сценарию, вооруженная борьба должна была начаться в координации с советской стороной. План действий на случай непредвиденных обстоятельств предусматривал оказание военного сопротивления, если бы немецкие войска начали оккупацию Словакии. Ключевая роль в этом плане отводилась Восточно-Словацкой армии, которой предстояло открыть путь советским войскам войскам через Карпатские перевалы. Советские официальные лица были проинформированы о подготовке восстания в начале августа 1944 года чехословацким правительством в изгнании и курьером, направленным подполковником Гольяном. Однако они не предприняли никаких действий, поскольку сочли всю операцию нереалистичной. На подготовку восстания негативно влияли и партизанские отряды, которые с середины августа 1944 года совершали диверсии на объектах транспортной и коммуникационной инфраструктуры и терроризировали представителей немецкого меньшинства. Словацкое правительство не могло принять эффективных мер для противодействия им, что вызывало растущую обеспокоенность в Берлине. Терпение нацистов окончательно иссякло 27 августа 1944 года, когда партизаны заняли Ружомберок. Город располагался на стратегически важной железнодорожной магистрали и был центром производства продукции военного назначения. После сообщений о столкновениях между военнослужащими гарнизона Жилины и прибывающими немецкими частями, подполковник генерального штаба Гольян вскоре после 20.00 29 августа 1944 года отдал приказ с кодовым сигналом начать эвакуацию, послуживший командой к началу вооруженного сопротивления. Однако большинство гарнизонов в Западной Словакии не откликнулись на этот призыв, и немцы разоружили восточнославацкую армию практически без сопротивления. В результате территория, удерживаемая повстанцами, сократилась до района Центральной Словакии, региона Понитрия и восточной части Спиша. Также имели место неоправданные потери большого количества военной техники. Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, повстанцам удалось выдерживать натиск оккупационных сил на протяжении двух полных месяцев. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и со звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. По традиции вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. В начале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к прощальному матчу легенды нашего хоккея с Дэно Харри. В составах символических команд мира и Бостона, который Харри привел к победе в Кубке Стэнли, выступило в Тренчине множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе

0: Друзья, несмотря на то, что бывший словацкий хоккейный защитник Зден О'Хара завершил свою блестящую карьеру 4 года назад, окончательную точку в ней он поставил в минувшую пятницу во время показательного матча в Тренчине. На переполненном стадионе имени Павла Демитры команда легенд Бостона Брюинс, которую Хара 15 лет назад привел к победе в Кубке Стэнли в качестве капитана, одержала победу над командой мира со счетом 13-8. Последовавшей по показательной серии буллитов сильнее оказалась команда мира, благодаря решающему броску другой легенды нашего хоккея Мирослава Шатана. В составах обеих команд выступило множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ, Реймонд Борг, пятикратный обладатель Норрис Трофи, приза для лучшего защитника сезона, или Патрис Бержерон, шестикратный обладатель Селки Трофи, награды лучшему нападающему оборонительного плана и капитан Бостона, сменивший на этом посту Зден О'Хару после его ухода из команды. Карьера Зден О'Хары походила на невероятную историю или сказку. Она повествовала о великане, которому приходилось преодолевать множество препятствий, чтобы достичь своей мечты. Множество друзей помогало ему на пути, и часто было сложно не путать реальность с вымыслом. Однако история Хары – чистая правда. Он достиг вершин не благодаря таланту, а благодаря упорному труду. Прощальный матч под названием «Последняя смена с Дэно» стал центральным событием программы, которую Хара организовал в Тренчине для десятков своих бывших партнеров по команде. Подобно Мариану Хоссе, в 2023 году Хара решил провести выставочную игру, пригласив на нее тех, с кем выступал ранее, как в составе национальной сборной, так и в клубах НХЛ. Заполненный до отказа стадион в Тренчине приветствовал аплодисментами как бывших, так и нынешних звезд мирового хоккея Анже Копитара, Давида Пастерняка и многих других. Но громче всего зрители чествовали местного героя – Хару. Сотни болельщиков пришли в желто-черных свитерах Бостона, команды, в которой Хара провел большую часть своей карьеры и в качестве капитана которой завоевал Кубок Стэнли в 2011 году. Он входит в число величайших легенд Брюинс, клуба с более чем столетней историей в НХЛ, наряду с Рэем Борком и Патрисом Бержероном, которые перед матчем вручили Харе памятный свитер. Не забыл бывший игрок сборной Словакии и о самых важных женщинах в своей жизни. Перед стартовым вбрасыванием он пригласил на лед маму, супругу, дочь и сестру. Он не скрывал своего восторга, глядя на переполненные трибуны. Это потрясающе, просто здорово. Спасибо болельщикам за то, что пришли. Я ценю это и невероятно вам благодарен. Сказал на стадионе Хар. На лед также вышел 54-летний Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ. Он не скрывал своего удовольствия от этого уникального матча. Здено был игроком, которого я никак не мог одолеть. В противостоянии с другими соперниками я всегда мог найти, как воспользоваться преимуществом. Если оппоненты были быстрее, я брал верх за счет мощи, однако со Здено это не срабатывало. Сказал в интервью во время матча Ягр. Помимо того, что Яромир считает Хару одним из лучших защитников в истории хоккея, он с теплотой вспомнил свой период выступлений за Бостон в 2013 году, когда они со Зденом вместе дошли до финала Кубка Стэнли, назвав эту команду одной из лучших, в которых ему доводилось играть за свою карьеру. Исключительно трогательный момент произошел на 38-й минуте матча. Зрители на стадионе в Тренчине поддержали традицию, скандируя имя Павла Демитры, погибшего 15 лет назад с командой Ярославского «Локомотива», который на протяжении всей своей карьеры выступал по 38-м номером. Затем они бурными аплодисментами почтили память отца Здено, Зденя Кахары, скончавшегося в апреле этого года. В этот момент на глазах у Здена-младшего выступили слезы.
1: Так, самое время это великая страта.
0: Конечно, это огромная утрата. Мой отец был страстным поклонником спорта, великим человеком и спортсменом. Он вкладывал душу в спорт и так много дал миру спорта, и мне лично. И, безусловно, он очень хотел присутствовать на моем прощальном матче, но, к сожалению, не дожил до этого дня. Все же я уверен, что он наблюдал за нами с небес. Отец был волевой опорой будущей легенды в невероятно трудные моменты карьеры, когда Здено из-за его невероятного роста 207 сантиметров даже в один момент отказали возможности подготавливаться в юниорской команде Тренчина. В тот период отец рано по утрам стал возить его на «Жигулях» в другой город ради тренировок, соорудил для сына домашний джим, бегал с ним и ездил на велосипеде, установил для него тренировочную клюшку-ведро и залил ее конец бетоном, чтобы Здено обрел силу в кистях для мощнейшего удара во время матчей. Здено обретал железную волю, бегал с привязанной канатом к телу шины наверх в гору, к замку в Тренчине по несколько раз в день. Будучи немного лет спустя уже профессиональным хоккеистом, он, обожая езду на велосипеде, смог на нем проезжать самые трудные и длинные этапы самого знаменитого.

0: открытого мероприятия для велогонщиков «Тур де Франс». Хара был глубоко тронут, когда во время его прощальной игры на большом экране появилась фотография его отца, а трибуны начали скандировать его имя. Впрочем, за исключением того самого матча, отец присутствовал при каждом его достижении. О масштабе карьеры Хары и его значимости для мирового хоккея красноречиво свидетельствует тот факт, что множество звезд подстроили свои планы на лето, чтобы лично присутствовать на матче, когда он в последний раз вышел на лед. После прощальной игры Патрис Бержерон, в том числе двукратный олимпийский чемпион, выразил слова восхищения о карьере Сдена в беседе со словацкими СМИ. Знаете, он так много сделал для хоккея и для нас, партнеров по команде, и уверен, для жителей Тренчина и всей Словакии. Он многого добился, поэтому заслуживает таких достойных проводов. Нам было очень приятно оказаться здесь в компании ребят, с которыми мы когда-то играли вместе или друг против друга. В этой раздевалке собралась особенная группа людей и игроков. В общем, все прошло здорово, день удался, и я надеюсь, что Сдену смог прочувствовать эту атмосферу, насладиться моментом и получить удовольствие. Хара в Бостоне за команду «Медведей» и «Брюинс» стал в 2011 году вторым на тот момент капитаном европейского происхождения, который свою команду привел к победе, завоевав трофей Заветный кубок Стэнли.
1: Zdeno Chara and the Boston Bruins have the Stanley Cup.
0: В исторической таблице никто в мире из защитников не сыграл больше матчей в Североамериканской национальной хоккейной лиге, чем Сдену. На его счету их 1680 в регулярной части и еще 200 матчей в дополнительной части сезонов, в плей-офф за Кубок Стэнли. Три раза в течение карьеры его включала комиссия специалистов в первый состав сезона, четыре раза во второй звездный состав лучшей пятерки чемпионата. Кроме множества других рекордов, у Хары был засечен посредством специализированных приборов самый мощный удар, когда скорость шайбы достигла невероятных 175 км в час. Кульминацией второго перерыва во время прощального матча в Тренчине стала попытка Хары побить собственный мировой рекорд по силе щелчка, и ему это почти удалось. Радар зафиксировал скорость 174 км в час. В третьем периоде Хара играл на льду вместе со своими сыновьями Беном и Заком, и оба они забросили по шайбе. Лучший защитник в истории словацкого хоккея Сдено Хара, завоевавший со сборной Словакии две серебряные медали в 2000 году в Санкт-Петербурге и 2012 в Хельсинки, покорял одну вершину за другой, словно восходя по лестнице, и добился за свою карьеру всего, чего можно было достичь. С ноября прошлого года его имя навсегда вписано в самый известный в мире зал хоккейной славы в Торонто. Я отдал этой игре все, что у меня было, и она дала мне больше, чем я мог себе представить. Я бесконечно благодарен за эту возможность. Хоккей был и всегда будет величайшей игрой. Спасибо, ребята.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Эмрих Лихтенфельд родился в Будапеште в мае 1910 года, хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе. Сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. После войны он уехал в Израиль, где и скончался в 1998 году. После отъезда из Братиславы он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Это название представляет собой буквальный перевод термина на иврите, означающего «контактный бой».
2: Эмрих Лихтенфельд символически вернулся в Братиславу. Ему даже установили памятник на смотровой площадке «Цукермандель» на улице Жишковой. Инициатор создания мемориала Андрей Алексеев и художник Шимон Хила рассказали нам об этом более подробно в интервью, говорит художник Хила.
1: Эта статуя установлена у Дуная, поскольку имя Лихтенфельд отправился из Братиславы в свой последний путь именно по реке, на корабле под названием «Пенчо», и именно поэтому было выбрано это место.
2: Что для вас, как для художника, значило создать такой памятник в его честь?
3: Так, для меня это была каждопадная вызва, насколько это моя первая реализация в веренном престоре.
1: В любом случае, это стало для меня серьезной задачей, поскольку это мой первый проект в общественном пространстве. Прежде всего, это был ценный опыт, позволивший мне глубже понять человека, для которого я создавал этот памятник. Должен признаться, поначалу я располагал весьма скудными сведениями о Лихтенфельде. Меня поразила его интересная жизненная история и значимость его достижений, и в то же время тот факт, что память о нем в Словакии практически стерлась, а широкой общественности он остается практически неизвестным.
2: Что ж, хотя Эмрих Лихтенфельд и не родился в Братиславе, он вырос и долгое время жил там. Так что можно сказать, что этот город оставил значительный след в его жизни, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
1: Да, он считал себя, говоря по-простому, пришпорчанином, от старого названия города Прешпорок, или братиславчанином. Он никогда не хотел покидать этот город, он любил его. К сожалению, Вторая мировая война вынудила его уехать. Должен добавить, что произошло это по настоянию отца, который хотел уберечь сына от собственной участи, попасть в концлагерь. Так он был вынужден покинуть любимую Братиславу, отправившись в путь именно отсюда, с того самого места, где мы установили ему памятник, на последнем речном пароходе «Пенчо». Они отправились в Израиль морем, и, как нетрудно догадаться, пароход был не слишком приспособлен для такого плавания, так что они даже потерпели кораблекрушение. В конце концов, однако, ему удалось добраться до Палестины его мечты, нынешнего Израиля, где он и прожил всю оставшуюся жизнь. Он приезжал в Братиславу с визитом лишь однажды, но жить туда больше не вернулся.
2: На самом деле, создать систему Крав Мага его вдохновил отец. Упоминание об этом можно увидеть даже на памятнике. Было ли это связано с обстоятельствами и эпохой, в которой он жил? Существовала здесь какая-то связь?
4: Его отец Самуэль Лихтенфельд был очень významным детективом.
1: Да, его отец Самуэль Лихтенфельд был весьма известным сыщиком в Прешпорке. В те времена, сами понимаете, техническое оснащение полиции было минимальным. Если нужно было кого-то арестовать или доставить из города в тюрьму или иное место, требовались люди, способные выполнить эту задачу без какого-либо специального снаряжения. В тот период он черпал вдохновение в базовых технических приемах, в частности в популярном тогда боевом искусстве джиу-джитсу. Позднее он усовершенствовал этот подход, побуждаемый действиями военизированных формирований тогдашнего фашистского режима. Эти отряды рыскали по Братиславе и, надо признать, терроризировали еврейскую общину, не щадя ни молодых, ни старых. Поэтому он стремился разработать систему, позволяющую в сжатые сроки обучить людей защите от подобных нападений.
2: Мы беседуем с Андреем Алексеевым и художником Шимоном Хилом о памятнике Эмриху Лихтенфельду. Хотя Лихтенфельд родился в Будапеште, юность он провел в Братиславе, где разработал систему самообороны «Крав Мага». С ранних лет он успешно занимался боксом, борьбой и гимнастикой. Его отец, Самуэль Лихтенфельд, был инспектором братиславской полиции и цирковым акробатом. Он стал одним из основателей клуба тяжелой атлетики «Геркулес» и занимал должность в спортивном клубе «Маккаби Братислава». Семья жила в доме на улице Лауринска в Братиславе, на том самом месте, где сегодня находится театр имени Павла Урсага «Гвездослава». Художник Шимон Хила продолжил свой рассказ об этом памятнике.
3: Это в подстате ими, ако держи гулу. Гулу, ако символ нечего крехкого.
1: По сути, памятник изображает ими, держащего в руках шар. Символ чего-то хрупкого и совершенного, но в то же время уязвимого. Чего-то, что требует бережного отношения и защиты, а без них обречено на гибель. Шипы, включенные в композицию, символизируют угрозу, агрессию и насилие, указывая на неизбежность катастрофического исхода при столкновении с ними этого шара. Именно в такой ситуации появляется ими, встающие на защиту слабых. Он не просто защищает их, он дает им средства для самозащиты – крав-магу.
2: Вы, по сути, уже отметили, что это не боевое искусство, не вид спорта, а скорее система самообороны, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
4: А это эффективный систем себеобраны. Доконца идешь до того экстрему, что в Израиле потребуете...
1: Это эффективная система самообороны. В Израиле, например, достаточно всего 6 месяцев, чтобы освоить базовые принципы и научиться защищать себя. Она действительно позволяет максимально эффективно обеспечить собственную безопасность в кратчайшие сроки.
2: Как сложилась дальнейшая жизнь Эмриха Лихтенфельда? Вы упоминали, что он уехал из Братиславы в Израиль. Он прожил довольно долгую жизнь и скончался в 1998 году.
4: Ано, но в Израиле потом пособил ако инструктор.
1: Впоследствии он работал в Израиле инструктором армии обороны Израиля, где его способности быстро оценили, и он приобрел известность. Но в какой-то момент решил, что должен обучать не только солдат, но и гражданских лиц. Тогда он сосредоточился на гражданской самообороне и посвятил этому делу всю оставшуюся жизнь.
2: Итак, этот памятник был создан по инициативе увековечить тот факт, что значительную часть своей жизни он прожил в Братиславе?
1: Я занимаюсь кравмага уже 14 лет и неоднократно бывал в Израиле. Местные мастера всегда напоминали мне, что имя, как его все называют, был родом из Братиславы. Раньше здесь не было памятной таблички, поэтому мы очень рады, что благодаря этой инициативе у нас появились не только табличка, но и целый мемориал. Это дает возможность людям со всего мира, практикующим это боевое искусство, приехать в Братиславу и отдать символическую дань уважения мастеру, который действительно совершил в этом мире нечто значимое.
2: Вы упомянули, что этот памятник сейчас находится здесь, в Братиславе, но планируете ли вы его перевести в другое место?
1: Мы хотим символически повторить путь ими вдоль Дуная в Израиль, где этот памятник также будет экспонироваться в течение года. Впоследствии мы хотели бы, чтобы состоялось его символическое окончательное возвращение, то, чего сам ими так и не смог осуществить при жизни. Мы также хотим отлить памятник в бронзе, чтобы он служил будущим поколениям вечным напоминанием о выдающемся явлении, зародившемся в Братиславе.
2: В завершение, дорогие слушатели, хотим напомнить, если вы когда-нибудь окажетесь в Братиславе и захотите посетить памятник Эмриху Лихтенфельду, вы найдете его на живописной смотровой площадке в районе Цукермандель на улице Жишковой.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал правительство рассмотреть вопрос о предотвращенном нападении на производственное предприятие на востоке страны на ближайшем заседании Кабинета министров или в качестве альтернативы на внеочередном заседании Совета безопасности Словацкой Республики. Он настоятельно рекомендовал правительству серьезно отнестись к потенциальной угрозе новых атак и не недооценивать сложившуюся ситуацию. Глава государства призывает правительство утвердить меры, которые убедят не только деловые круги, но прежде всего словацкую общественность в том, что наши силовые структуры и спецслужбы готовы предотвратить возможные нападения в будущем. За более чем три десятилетия словацкая дипломатическая служба прошла большой путь, и в настоящее время Словацкая Республика активно отстаивает свои интересы, выстраивает партнерские отношения и играет активную роль на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар по случаю отмечаемого сегодня Дня словацкой дипломатии. Ровно 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики. Еще до обретения государственной независимости Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики, отметил министр. Некоммерческие организации ЮНИСЕФ Словакия, «Люди в беде» и Словацкая католическая благотворительная организация выступили с призывом помочь людям, пострадавшим от стихийного бедствия на севере Непала. Благотворительные организации направят средства на удовлетворение неотложных потребностей пострадавших сообществ, в частности на закупку продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, материалов для обустройства временного жилья и оказания другой необходимой гуманитарной помощи в первые дни после катастрофы. В четверг министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил министра обороны Словакии Роберта Калиняка и правительство страны за одобрение участия словацких военнослужащих в операции НАТО «Восточный щит». В среду правительство Словакии одобрило отправку до 101 военнослужащего для участия в этой миссии. Они будут действовать преимущественно в Польше и Румынии, где займутся мониторингом воздушного пространства и поддержкой интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. В рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026-27 футболисты Братиславского Слована встретятся с командами Париж Сен-Жермен, Интер Милан, Реал Бетис Севилья, Рома, Донецким Шахтером, Лилем Штутгартом и ЛАСК Линцем. Это определилось по итогам жеребьевки, прошедшей в четверг в Монако. Чемпионам Словакии предстоит провести 8 матчей в рамках этапа Лиги. Точное расписание будет объявлено не позднее субботы 29 августа.
0: Тема дня.
1: Город Банска Бистрица, сердце словацкого национального восстания, 29 августа 2026 года вновь станет местом проведения общенациональных торжеств по случаю 82-й годовщины этого события, которое является одним из самых значимых в истории Словакии и символом национальной гордости словаков. Это будут достойные памятные мероприятия, посвященные столь важной вехе нашей истории и открытые для всех желающих. Министерство обороны Словацкой Республики совместно с партнерами готовит программу на весь день, призванную объединить торжественное чествование участников СНВ с демонстрацией возможностей вооруженных сил Словакии, культурными выступлениями и мероприятиями для всей семьи. Таким образом, министерство намерено и в этом году продолжит традицию проведения торжественных памятных мероприятий и при участии общественности отдать дань уважения мужеству и самопожертвованию людей, которые 82 года назад выступили против фашизма и сражались за свободу. Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года как реакция местного движения сопротивления на ввод немецких оккупационных войск на территорию Словацкой Республики. Его политической целью было свержение режима Глинковой Словацкой Народной Партии и включение Словакии в состав восстановленной Чехословацкой Республики. Группа офицеров словацкой армии во главе с подполковником генерального штаба Яном Голианом из штаба сухопутных войск в Банской Бистрице с мая 1944 года готовила план вооруженного восстания. Согласно оптимальному сценарию, вооруженная борьба должна была начаться в координации с советской стороной. План действий на случай непредвиденных обстоятельств предусматривал оказание военного сопротивления, если бы немецкие войска начали оккупацию Словакии. Ключевая роль в этом плане отводилась Восточно-Словацкой армии, которой предстояло открыть путь советским войскам. войскам через Карпатские перевалы. Советские официальные лица были проинформированы о подготовке восстания в начале августа 1944 года чехословацким правительством в изгнании и курьером, направленным подполковником Голяном. Однако они не предприняли никаких действий, поскольку сочли всю операцию нереалистичной. На подготовку восстания негативно влияли и партизанские отряды, которые с середины августа 1944 года совершали диверсии на объектах транспортной и коммуникационной инфраструктуры и терроризировали представителей немецкого меньшинства. Словацкое правительство не могло принять эффективных мер для противодействия им, что вызывало растущую обеспокоенность в Берлине. Терпение нацистов окончательно иссякло 27 августа 1944 года, когда партизаны заняли Ружомберок. Город располагался на стратегически важной железнодорожной магистрали и был центром производства продукции военного назначения. После сообщений о столкновениях между военнослужащими гарнизона Жилины и прибывающими немецкими частями, подполковник генерального штаба Голиан вскоре после 20.00 29 августа 1944 года отдал приказ с кодовым сигналом начать эвакуацию, послуживший командой к началу вооруженного сопротивления. Однако большинство гарнизонов в Западной Словакии не откликнулись на этот призыв, и немцы разоружили восточнославацкую армию практически без сопротивления. В результате территория, удерживаемая повстанцами, сократилась до района Центральной Словакии, региона Понитрия и восточной части Спиша. Также имели место неоправданные потери большого количества военной техники. Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, повстанцам удалось выдерживать натиск оккупационных сил на протяжении 2 полных месяцев. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и со звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. По традиции вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Вначале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к прощальному матчу легенды нашего хоккея с Дэно Харри. В составах символических команд мира и Бостона, который Харри привел к победе в Кубке Стэнли, выступило в Тренчине множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, Реймонд Ворк, Патрис Бержерон и многие другие. В нашем втором сюжете мы представим вам историю Эмриха Лихтенфельда. Хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе, сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. В мире он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
1: Друзья, несмотря на то, что бывший словацкий хоккейный защитник Сдено Хара завершил свою блестящую карьеру 4 года назад, окончательную точку в ней он поставил в минувшую пятницу во время показательного матча в Тренчине. На переполненном стадионе имени Павла Демитры команда легенд Бостона Брюинс, которую Хара 15 лет назад привел к победе в Кубке Стэнли в качестве капитана, одержала победу над командой мира со счетом 13-8. Последовавшей по показательной серии буллитов сильнее оказалась команда мира, благодаря решающему броску другой легенды нашего хоккея Мирослава Шатана. В составах обеих команд выступило множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ, Реймонд Борг, пятикратный обладатель Норрис Трофи, приза для лучшего защитника сезона, или Патрис Бержерон, шестикратный обладатель Селки Трофи, награды лучшему нападающему оборонительного плана и капитан Бостона, сменивший на этом посту Сдено Хару после его ухода из команды. Карьера Сдено Хары походила на невероятную историю или сказку. Она повествовала о великане, которому приходилось преодолевать множество препятствий, чтобы достичь своей мечты. Множество друзей помогало ему на пути, и часто было сложно не путать реальность с вымыслом. Однако история Хары – чистая правда. Он достиг вершин не благодаря таланту, а благодаря упорному труду. Прощальный матч под названием «Последняя смена с Дэно» стал центральным событием программы, которую Хара организовал в Тренчине для десятков своих бывших партнеров по команде. Подобно Мариану Хоссе, в 2023 году Хара решил провести выставочную игру, пригласив на нее тех, с кем выступал ранее, как в составе национальной сборной, так и в клубах НХЛ. Заполненный до отказа стадион в Тренчине приветствовал аплодисментами как бывших, так и нынешних звезд мирового хоккея Анжей Копитара, Давида Пастерняка и многих других. Но громче всего зрители чествовали местного героя – Хару.
2: Сдено Хара!
1: Сотни болельщиков пришли в желто-черных свитерах Бостона, команды, в которой Хара провел большую часть своей карьеры и в качестве капитана, который завоевал Кубок Стэнли в 2011 году. Он входит в число величайших легенд Брюинс, клуба с более чем столетней историей в НХЛ, наряду с Рэем Борком и Патрисом Бержероном, которые перед матчем вручили Харе памятный свитер. Не забыл бывший игрок сборной Словакии и о самых важных женщинах в своей жизни. Перед стартовым вбрасыванием он пригласил на лед маму, супругу, дочь и сестру. Он не скрывал своего восторга, глядя на переполненные трибуны. Это потрясающе, просто здорово. Спасибо болельщикам за то, что пришли. Я ценю это и невероятно вам благодарен, сказал на стадионе Хар. На лед также вышел 54-летний Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ. Он не скрывал своего удовольствия от этого уникального матча. Стэну был игроком, которого я никак не мог одолеть. В противостоянии с другими соперниками я всегда мог найти, как воспользоваться преимуществом. Если оппоненты были быстрее, я брал верх за счет мощи, однако со Стэна это не срабатывало. Сказал в интервью во время матча Ягр. Помимо того, что Яромир считает Хару одним из лучших защитников в истории хоккея, он с теплотой вспомнил свой период выступлений за Бостон в 2013 году, когда они со Стэном вместе дошли до финала Кубка Стэнли, назвав эту команду одной из лучших, в которых ему доводилось играть за свою карьеру. Исключительно трогательный момент произошел на 38-й минуте матча. Зрители на стадионе в Тренчине поддержали традицию, скандируя имя Павла Димитры, погибшего 15 лет назад с командой Ярославского «Локомотива», который на протяжении всей своей карьеры выступал по 38-м номером. Затем они бурными аплодисментами почтили память отца Стэна, Стэна Кахары, скончавшегося в апреле этого года. В этот момент на глазах у Стэна-младшего выступили слезы.
2: Так, самое время, это великая утрата.
1: Конечно, это огромная утрата. Мой отец был страстным поклонником спорта, великим человеком и спортсменом. Он вкладывал душу в спорт и так много дал миру спорта, и мне лично. И, безусловно, он очень хотел присутствовать на моем прощальном матче, но, к сожалению, не дожил до этого дня. Все же я уверен, что он наблюдал за нами с небес. Отец был волевой опорой будущей легенды в невероятно трудные моменты карьеры, когда Стэну из-за его невероятного роста 207 сантиметров даже в один момент отказали возможности подготавливаться в юниорской команде Тренчина. В тот период отец рано по утрам стал возить его на «Жигулях» в другой город ради тренировок. Соорудил для сына домашний джим, бегал с ним и ездил на велосипеде. Установил для него тренировочную клюшку-ведро и залил ее конец бетоном, чтобы Стэну обрел силу в кистях для мощнейшего удара во время матчей. Стэну обретал железную волю, бегал с привязанной канатом к телу шиной наверх в гору, к замку в Тренчине по несколько раз в день. Будучи немного лет спустя уже профессиональным хоккеистом, он, обожая езду на велосипеде, смог на нем проезжать самые трудные и длинные этапы самого знаменитого мероприятия для велогонщиков – Тур де Франс. Хара был глубоко тронут, когда во время его прощальной игры на большом экране появилась фотография его отца, а трибуны начали скандировать его имя. Впрочем, за исключением того самого матча, отец присутствовал при каждом его достижении. О масштабе карьеры Хары и его значимости для мирового хоккея красноречиво свидетельствует тот факт, что множество звезд подстроили свои планы на лето, чтобы лично присутствовать на матче, когда он в последний раз вышел на лед. После прощальной игры Патрис Бержерон, в том числе двукратный олимпийский чемпион, выразил слова восхищения о карьере Стэна в беседе со словацкими СМИ. Знаете, он так много сделал для хоккея и для нас, партнеров по команде, и уверен, для жителей Тренчина и всей Словакии. Он многого добился, поэтому заслуживает таких достойных проводов. Нам было очень приятно оказаться здесь в компании ребят, с которыми мы когда-то играли вместе или друг против друга. В этой раздевалке собралась особенная группа людей и игроков. В общем, все прошло здорово, день удался, и я надеюсь, что Стэн смог прочувствовать эту атмосферу, насладиться моментом и получить удовольствие. Хара в Бостоне за команду «Медведей» Брюинс стал в 2011 году вторым на тот момент капитаном европейского происхождения, который свою команду привел к победе, завоевав трофей заветный Кубок Стэнли.
3: Zdeno Chara and the Boston Bruins have the Stanley Cup.
1: В исторической таблице никто в мире из защитников не сыграл больше матчей в Североамериканской национальной хоккейной лиге, чем Стэну. На его счету их 1680 в регулярной части и еще 200 матчей в дополнительной части сезонов, в плей-офф за Кубок Стэнли. Три раза в течение карьеры его включала комиссия специалистов в первый состав сезона, четыре раза во второй звездный состав лучшей пятерки чемпионата. Кроме множества других рекордов, у Хары был засечен посредством специализированных приборов самый мощный удар, когда скорость шайбы достигла невероятных 175 км в час. Кульминацией второго перерыва во время прощального матча в Тренчине стала попытка Хары побить собственный мировой рекорд по силе щелчка, и ему это почти удалось. Радар зафиксировал скорость 174 км в час. В третьем периоде Хара играл на льду вместе со своими сыновьями Беном и Заком, и оба они забросили по шайбе. Лучший защитник в истории словацкого хоккея Здено Хара, завоевавший со сборной Словакии две серебряные медали в 2000 году в Санкт-Петербурге и 2012 в Хельсинки, покорял одну вершину за другой, словно восходя по лестнице, и добился за свою карьеру всего, чего можно было достичь. С ноября прошлого года его имя навсегда вписано в самый известный в мире зал хоккейной славы в Торонто. Я отдал этой игре все, что у меня было, и она дала мне больше, чем я мог себе представить. Я бесконечно благодарен за эту возможность. Хоккей был и всегда будет величайшей игрой. Спасибо, ребята.

0: Радио Словакия International.
1: Эмрих Лихтенфельд родился в Будапеште в мае 1910 года, хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе. Сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. После войны он уехал в Израиль, где и скончался в 1998 году. После отъезда из Братиславы он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Это название представляет собой буквальный перевод термина на иврите, означающего «контактный бой».
2: Эмрих Лихтенфельд символически вернулся в Братиславу. Ему даже установили памятник на смотровой площадке «Цукермандель» на улице Жишковой. Инициатор создания мемориала Андрей Алексеев и художник Шимон Хила рассказали нам об этом более подробно в интервью, говорит художник Хила.
1: Эта статуя установлена у Дуная, поскольку имя Лихтенфельд отправился из Братиславы в свой последний путь именно по реке, на корабле под названием «Пенчо», и именно поэтому было выбрано это место.
2: Что для вас, как для художника, значило создать такой памятник в его честь?
3: Так, для меня это была каждопадная визва, насколько это моя первая реализация в уверенном престоре.
1: В любом случае, это стало для меня серьезной задачей, поскольку это мой первый проект в общественном пространстве. Прежде всего, это был ценный опыт, позволивший мне глубже понять человека, для которого я создавал этот памятник. Должен признаться, поначалу я располагал весьма скудными сведениями о Лихтенфельде. Меня поразила его интересная жизненная история и значимость его достижений, и в то же время тот факт, что память о нем в Словакии практически стерлась, а широкой общественности он остается практически неизвестным.
2: Что ж, хотя Эмрих Лихтенфельд и не родился в Братиславе, он вырос и долгое время жил там. Так что можно сказать, что этот город оставил значительный след в его жизни, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
1: Да, он считал себя, говоря по-простому, прешпорчанином, от старого названия города Прешпорок, или братиславчанином. Он никогда не хотел покидать этот город, он любил его. К сожалению, Вторая мировая война вынудила его уехать. Должен добавить, что произошло это по настоянию отца, который хотел уберечь сына от собственной участи, попасть в концлагерь. Так он был вынужден покинуть любимую Братиславу, отправившись в путь именно отсюда, с того самого места, где мы установили ему памятник, на последнем речном пароходе «Пенчо». Они отправились в Израиль морем, и, как нетрудно догадаться, пароход был не слишком приспособлен для такого плавания, так что они даже потерпели кораблекрушение. В конце концов, однако, ему удалось добраться до Палестины его мечты, нынешнего Израиля, где он и прожил всю оставшуюся жизнь. Он приезжал в Братиславу с визитом лишь однажды, но жить туда больше не вернулся.
2: На самом деле, создать систему Крав Мага его вдохновил отец. Упоминание об этом можно увидеть даже на памятнике. Было ли это связано с обстоятельствами и эпохой, в которой он жил? Существовала здесь какая-то связь?
4: Ано, его отец Самуэль Лихтенфельд был очень významным детективом.
1: Да, его отец Самуэль Лихтенфельд был весьма известным сыщиком в Прешпорке. В те времена, сами понимаете, техническое оснащение полиции было минимальным. Если нужно было кого-то арестовать или доставить из города в тюрьму или иное место, требовались люди, способные выполнить эту задачу без какого-либо специального снаряжения. В тот период он черпал вдохновение в базовых технических приемах, в частности в популярном тогда боевом искусстве джиу-джитсу. Позднее он усовершенствовал этот подход, побуждаемый действиями военизированных формирований тогдашнего фашистского режима. Эти отряды рыскали по Братиславе и, надо признать, терроризировали еврейскую общину, не щадя ни молодых, ни старых. Поэтому он стремился разработать систему, позволяющую в сжатые сроки обучить людей защите от подобных нападений.
2: Мы беседуем с Андреем Алексеевым и художником Шимоном Хилом о памятнике Эмриху Лихтенфельду. Хотя Лихтенфельд родился в Будапеште, юность он провел в Братиславе, где разработал систему самообороны Крав Мага. С ранних лет он успешно занимался боксом, борьбой и гимнастикой. Его отец, Самуэль Лихтенфельд, был инспектором братиславской полиции и цирковым акробатом. Он стал одним из основателей клуба тяжелой атлетики «Геркулес» и занимал должность в спортивном клубе «Маккаби Братислава». Семья жила в доме на улице Лауринска в Братиславе, на том самом месте, где сегодня находится театр имени Павла Урсага «Гвездослава». Художник Шимон Хила продолжил свой рассказ об этом памятнике.
3: Это в подстате ими, ако держи гулу. Гулу, ако символ нечего крехкого.
1: По сути, памятник изображает ими, держащего в руках шар, символ чего-то хрупкого и совершенного, но в то же время уязвимого. Чего-то, что требует бережного отношения и защиты, а без них обречено на гибель. Шипы, включенные в композицию, символизируют угрозу, агрессию и насилие, указывая на неизбежность катастрофического исхода при столкновении с ними этого шара. Именно в такой ситуации появляется ими, встающие на защиту слабых. Он не просто защищает их, он дает им средства для самозащиты – крав-магу.
2: Вы, по сути, уже отметили, что это не боевое искусство, не вид спорта, а скорее система самообороны, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
4: А это эффективный систем себеобраны. Доконца идешь до того экстрему, что в Израиле потребуете...
1: Это эффективная система самообороны. В Израиле, например, достаточно всего 6 месяцев, чтобы освоить базовые принципы и научиться защищать себя. Она действительно позволяет максимально эффективно обеспечить собственную безопасность в кратчайшие сроки.
2: Как сложилась дальнейшая жизнь Эмриха Лихтенфельда? Вы упоминали, что он уехал из Братиславы в Израиль. Он прожил довольно долгую жизнь и скончался в 1998 году.
4: Ано, но в Израиле потом пособил ако инструктор.
1: Впоследствии он работал в Израиле инструктором армии обороны Израиля, где его способности быстро оценили, и он приобрел известность. Но в какой-то момент решил, что должен обучать не только солдат, но и гражданских лиц. Тогда он сосредоточился на гражданской самообороне и посвятил этому делу всю оставшуюся жизнь.
2: Итак, этот памятник был создан по инициативе увековечить тот факт, что значительную часть своей жизни он прожил в Братиславе?
1: Я занимаюсь кравмага уже 14 лет и неоднократно бывал в Израиле. Местные мастера всегда напоминали мне, что имя, как его все называют, был родом из Братиславы. Раньше здесь не было памятной таблички, поэтому мы очень рады, что благодаря этой инициативе у нас появились не только табличка, но и целый мемориал. Это дает возможность людям со всего мира, практикующим это боевое искусство, приехать в Братиславу и отдать символическую дань уважения мастеру, который действительно совершил в этом мире нечто значимое.
2: Вы упомянули, что этот памятник сейчас находится здесь, в Братиславе, но планируете ли вы его перевести в другое место?
1: Мы хотим символически повторить путь ими вдоль Дуная в Израиль, где этот памятник также будет экспонироваться в течение года. Впоследствии мы хотели бы, чтобы состоялось его символическое окончательное возвращение, то, чего сам ими так и не смог осуществить при жизни. Мы также хотим отлить памятник в бронзе, чтобы он служил будущим поколениям вечным напоминанием о выдающемся явлении, зародившемся в Братиславе.
2: В завершение, дорогие слушатели, хотим напомнить, если вы когда-нибудь окажетесь в Братиславе и захотите посетить памятник Эмриху Лихтенфельду, вы найдете его на живописной смотровой площадке в районе Цукермандель на улице Жишковой.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал правительство рассмотреть вопрос о предотвращенном нападении на производственное предприятие на востоке страны на ближайшем заседании Кабинета министров или в качестве альтернативы на внеочередном заседании Совета безопасности Словацкой Республики. Он настоятельно рекомендовал правительству серьезно отнестись к потенциальной угрозе новых атак и не недооценивать сложившуюся ситуацию. Глава государства призывает правительство утвердить меры, которые убедят не только деловые круги, но прежде всего словацкую общественность в том, что наши силовые структуры и спецслужбы готовы предотвратить возможные нападения в будущем. За более чем три десятилетия словацкая дипломатическая служба прошла большой путь, и в настоящее время Словацкая Республика активно отстаивает свои интересы, выстраивает партнерские отношения и играет активную роль на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар по случаю отмечаемого сегодня Дня словацкой дипломатии. Ровно 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики. Еще до обретения государственной независимости Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики, отметил министр. Некоммерческие организации ЮНИСЕФ Словакия, «Люди в беде» и Словацкая католическая благотворительная организация выступили с призывом помочь людям, пострадавшим от стихийного бедствия на севере Непала. Благотворительные организации направят средства на удовлетворение неотложных потребностей пострадавших сообществ, в частности на закупку продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, материалов для обустройства временного жилья и оказания другой необходимой гуманитарной помощи в первые дни после катастрофы. В четверг министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил министра обороны Словакии Роберта Калиняка и правительство страны за одобрение участия словацких военнослужащих в операции НАТО «Восточный щит». В среду правительство Словакии одобрило отправку до 101 военнослужащего для участия в этой миссии. Они будут действовать преимущественно в Польше и Румынии, где займутся мониторингом воздушного пространства и поддержкой интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. В рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026-27 футболисты Братиславского Слована встретятся с командами Париж Сен-Жермен, Интер Милан, Реал Бетис Севилья, Рома, Донецким Шахтером, Лилием Штутгартом и ЛАСК Линцем. Это определилось по итогам жеребьевки, прошедшей в четверг в Монако. Чемпионам Словакии предстоит провести 8 матчей в рамках этапа Лиги. Точное расписание будет объявлено не позднее субботы 29 августа.
0: Тема дня.
1: Город Банская Бистрица, сердце словацкого национального восстания, 29 августа 2026 года вновь станет местом проведения общенациональных торжеств по случаю 82-й годовщины этого события, которое является одним из самых значимых в истории Словакии и символом национальной гордости словаков. Это будут достойные памятные мероприятия, посвященные столь важной вехе нашей истории и открытые для всех желающих. Министерство обороны Словацкой Республики совместно с партнерами готовит программу на весь день, призванную объединить торжественное чествование участников СНВ с демонстрацией возможностей вооруженных сил Словакии, культурными выступлениями и мероприятиями для всей семьи. Таким образом, министерство намерено и в этом году продолжит традицию проведения торжественных памятных мероприятий и при участии общественности отдать дань уважения мужеству и самопожертвованию людей, которые 82 года назад выступили против фашизма и сражались за свободу. Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года как реакция местного движения сопротивления на ввод немецких оккупационных войск на территорию Словацкой Республики. Его политической целью было свержение режима Глинковой Словацкой Народной Партии и включение Словакии в состав восстановленной Чехословацкой Республики. Группа офицеров словацкой армии во главе с подполковником генерального штаба Яном Голианом из штаба сухопутных войск в Банской Бистрице с мая 1944 года готовила план вооруженного восстания. Согласно оптимальному сценарию, вооруженная борьба должна была начаться в координации с советской стороной. План действий на случай непредвиденных обстоятельств предусматривал оказание военного сопротивления, если бы немецкие войска начали оккупацию Словакии. Ключевая роль в этом плане отводилась восточнославацкой армии, которой предстояло открыть путь советским войскам через Карпатские перевалы. Советские официальные лица были проинформированы о подготовке восстания в начале августа 1944 года чехословацким правительством в изгнании и курьером, направленным подполковником Голяном. Однако они не предприняли никаких действий, поскольку сочли всю операцию нереалистичной. На подготовку восстания негативно влияли и партизанские отряды, которые с середины августа 1944 года совершали диверсии на объектах транспортной и коммуникационной инфраструктуры и терроризировали представителей немецкого меньшинства. Словацкое правительство не могло принять эффективных мер для противодействия им, что вызывало растущую обеспокоенность в Берлине. Терпение нацистов окончательно иссякло 27 августа 1944 года, когда партизаны заняли Ружомберок. Город располагался на стратегически важной железнодорожной магистрали и был центром производства продукции военного назначения. После сообщений о столкновениях между военнослужащими гарнизона Жилины и прибывающими немецкими частями, подполковник генерального штаба Голиан вскоре после 20.00 29 августа 1944 года отдал приказ с кодовым сигналом начать эвакуацию, послуживший командой к началу вооруженного сопротивления. Однако большинство гарнизонов в Западной Словакии не откликнулись на этот призыв, и немцы разоружили восточнославацкую армию практически без сопротивления. В результате территория, удерживаемая повстанцами, сократилась до района Центральной Словакии, региона Понитрия и восточной части Спиша. Также имели место неоправданные потери большого количества военной техники. Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, повстанцам удалось выдерживать натиск оккупационных сил на протяжении двух полных месяцев. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и со звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. По традиции вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. В начале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к прощальному матчу легенды нашего хоккея с Дэно Харре. В составах символических команд мира и Бостона, который Харре привел к победе в Кубке Стэнли, выступило в Тренчине множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, Реймонд Борг, Патрис Бержерон и многие другие. В нашем втором сюжете мы представим вам историю Эмриха Лихтенфельда. Хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе, сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. В мире он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
1: Друзья, несмотря на то, что бывший словацкий хоккейный защитник Сдено Харре завершил свою блестящую карьеру 4 года назад, окончательную точку в ней он поставил в минувшую пятницу во время показательного матча в Тренчине. На переполненном стадионе имени Павла Демитры команда легенд Бостона Брюинс, которую Харре 15 лет назад привел к победе в Кубке Стэнли в качестве капитана, одержала победу над командой мира со счетом 13-8. Последовавшей по показательной серии буллитов сильнее оказалась команда мира, благодаря решающему броску другой легенды нашего хоккея Мирослава Шатана. В составах обеих команд выступило множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ, Реймонд Борг, пятикратный обладатель Норрис Трофи, приза для лучшего защитника сезона, или Патрис Бержерон, шестикратный обладатель Селки Трофи, награды лучшему нападающему оборонительного плана и капитан Бостона, сменивший на этом посту Сдено Харре после его ухода из команды. Карьера Сдено Харре походила на невероятную историю или сказку. Она повествовала о великане, которому приходилось преодолевать множество препятствий, чтобы достичь своей мечты. Множество друзей помогало ему на пути, и часто было сложно не путать реальность с вымыслом. Однако история Харре – чистая правда. Он достиг вершин не благодаря таланту, а благодаря упорному труду. Прощальный матч под названием «Последняя смена с Дэно» стал центральным событием программы, которую Харре организовал в Тренчине для десятков своих бывших партнеров по команде. Подобно Мариану Хоссе, в 2023 году Харре решил провести выставочную игру, пригласив на нее тех, с кем выступал ранее, как в составе национальной сборной, так и в клубах НХЛ. Заполненный до отказа стадион в Тренчине приветствовал аплодисментами как бывших, так и нынешних звезд мирового хоккея Анже Копитара, Давида Пастерняка и многих других. Но громче всего зрители чествовали местного героя – Харру.
2: Сдено Харре!
1: Сотни болельщиков пришли в желто-черных свитерах Бостона, команды, в которой Хара провел большую часть своей карьеры и в качестве капитана которой завоевал Кубок Стэнли в 2011 году. Он входит в число величайших легенд Брюинс, клуба с более чем столетней историей в НХЛ, наряду с Рэем Борком и Патрисом Бержероном, которые перед матчем вручили Харе памятный свитер. Не забыл бывший игрок сборной Словакии и о самых важных женщинах в своей жизни. Перед стартовым вбрасыванием он пригласил на лед маму, супругу, дочь и сестру. Он не скрывал своего восторга, глядя на переполненные трибуны. Это потрясающе, просто здорово. Спасибо болельщикам за то, что пришли. Я ценю это и невероятно вам благодарен, сказал на стадионе Хар. На лед также вышел 54-летний Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ. Он не скрывал своего удовольствия от этого уникального матча. С Дэну был игроком, которого я никак не мог одолеть. В противостоянии с другими соперниками я всегда мог найти, как воспользоваться преимуществом. Если оппоненты были быстрее, я брал верх за счет мощи, однако со Дэна это не срабатывало. Сказал в интервью во время матча Ягр. Помимо того, что Яромир считает Хару одним из лучших защитников в истории хоккея, он с теплотой вспомнил свой период выступления за Бостон в 2013 году, когда они со Сдену вместе дошли до финала Кубка Стэнли, назвав эту команду одной из лучших, в которых ему доводилось играть за свою карьеру. Исключительно трогательный момент произошел на 38-й минуте матча. Зрители на стадионе в Тренчине поддержали традицию, скандируя имя Павла Димитри, погибшего 15 лет назад с командой Ярославского «Локомотива», который на протяжении всей своей карьеры выступал по 38-м номерам. Затем они бурными аплодисментами почтили память отца Сдена, Сдене Кахары, скончавшегося в апреле этого года. В этот момент на глазах у Сдена-младшего выступили слезы.
2: Так, самое время это великая утрата.
1: Конечно, это огромная утрата. Мой отец был страстным поклонником спорта, великим человеком и спортсменом. Он вкладывал душу в спорт и так много дал миру спорта, и мне лично. И, безусловно, он очень хотел присутствовать на моем прощальном матче, но, к сожалению, не дожил до этого дня. Все же я уверен, что он наблюдал за нами с небес. Отец был волевой опорой будущей легенды в невероятно трудные моменты карьеры, когда Сдену из-за его невероятного роста 207 сантиметров даже в один момент отказали возможности подготавливаться в юниорской команде Тренчина. В тот период отец рано по утрам стал возить его на «Жигулях» в другой город ради тренировок, соорудил для сына домашний джим, бегал с ним

0: Впрочем, за исключением того самого матча, отец присутствовал при каждом его достижении. О масштабе карьеры Хары и его значимости для мирового хоккея красноречиво свидетельствует тот факт, что множество звезд подстроили свои планы на лето, чтобы лично присутствовать на матче, когда он в последний раз вышел на лед. После прощальной игры Патрис Бержерон, в том числе двукратный олимпийский чемпион, выразил слова восхищения о карьере Сдена в беседе со словацкими СМИ. Знаете, он так много сделал для хоккея и для нас, партнеров по команде, и уверен, для жителей Тренчина и всей Словакии. Он многого добился, поэтому заслуживает таких достойных проводов. Нам было очень приятно оказаться здесь в компании ребят, с которыми мы когда-то играли вместе или друг против друга. В этой раздевалке собралась особенная группа людей и игроков. В общем, все прошло здорово, день удался, и я надеюсь, что Сдена смог прочувствовать эту атмосферу, насладиться моментом и получить удовольствие. Хара в Бостоне за команду «Медведей» и «Брюинс» стал в 2011 году вторым на тот момент капитаном европейского происхождения, который свою команду привел к победе, завоевав трофей Заветный кубок Стэнли.
1: Сиден Отчера и Бостон Бруинс have the Stanley Cup.
0: В исторической таблице никто в мире из защитников не сыграл больше матчей в Североамериканской национальной хоккейной лиге, чем Сдену. На его счету их 1680 в регулярной части и еще 200 матчей в дополнительной части сезонов, в плей-офф за Кубок Стэнли. Три раза в течение карьеры его включала комиссия специалистов в первый состав сезона, четыре раза во второй звездный состав лучшей пятерки чемпионата. Кроме множества других рекордов, у Хары был засечен посредством специализированных приборов самый мощный удар, когда скорость шайбы достигла невероятных 175 км в час. Кульминацией второго перерыва во время прощального матча в Тренчине стала попытка Хары побить собственный мировой рекорд по силе щелчка, и ему это почти удалось. Радар зафиксировал скорость 174 км в час. В третьем периоде Хара играл на льду вместе со своими сыновьями Беном и Заком, и оба они забросили по шайбе. Лучший защитник в истории словацкого хоккея Сдено Хара, завоевавший со сборной Словакии две серебряные медали в 2000 году в Санкт-Петербурге и 2012 в Хельсинки, покорял одну вершину за другой, словно восходя по лестнице, и добился за свою карьеру всего, чего можно было достичь. С ноября прошлого года его имя навсегда вписано в самый известный в мире зал хоккейной славы в Торонто. Я отдал этой игре все, что у меня было, и она дала мне больше, чем я мог себе представить. Я бесконечно благодарен за эту возможность. Хоккей был и всегда будет величайшей игрой. Спасибо, ребята.

0: Радио Словакия International.
1: Эмрих Лихтенфельд родился в Будапеште в мае 1910 года, хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе. Сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. После войны он уехал в Израиль, где и скончался в 1998 году. После отъезда из Братиславы он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Это название представляет собой буквальный перевод термина на иврите, означающего «контактный бой».
2: Эмрих Лихтенфельд символически вернулся в Братиславу. Ему даже установили памятник на смотровой площадке «Цукермандель» на улице Жишковой. Инициатор создания мемориала Андрей Алексеев и художник Шимон Хила рассказали нам об этом более подробно в интервью, говорит художник Хила.
1: Эта статуя установлена у Дуная, поскольку имя Лихтенфельд отправился из Братиславы в свой последний путь именно по реке, на корабле под названием «Пенчо», и именно поэтому было выбрано это место.
2: Что для вас, как для художника, значило создать такой памятник в его честь?
3: Так, для меня это была каждопадная визва, насколько это моя первая реализация в уверенном престоре.
1: В любом случае, это стало для меня серьезной задачей, поскольку это мой первый проект в общественном пространстве. Прежде всего, это был ценный опыт, позволивший мне глубже понять человека, для которого я создавал этот памятник. Должен признаться, поначалу я располагал весьма скудными сведениями о Лихтенфельде. Меня поразила его интересная жизненная история и значимость его достижений, и в то же время тот факт, что память о нем в Словакии практически стерлась, а широкой общественности он остается практически неизвестным.
2: Что ж, хотя Эмрих Лихтенфельд и не родился в Братиславе, он вырос и долгое время жил там. Так что можно сказать, что этот город оставил значительный след в его жизни, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
1: Да, он считал себя, говоря по-простому, пришпорчанином, от старого названия города Прешпорок, или братиславчанином. Он никогда не хотел покидать этот город, он любил его. К сожалению, Вторая мировая война вынудила его уехать. Должен добавить, что произошло это по настоянию отца, который хотел уберечь сына от собственной участи, попасть в концлагерь. Так он был вынужден покинуть любимую Братиславу, отправившись в путь именно отсюда, с того самого места, где мы установили ему памятник, на последнем речном пароходе «Пенчо». Они отправились в Израиль морем, и, как нетрудно догадаться, пароход был не слишком приспособлен для такого плавания, так что они даже потерпели кораблекрушение. В конце концов, однако, ему удалось добраться до Палестины его мечты, нынешнего Израиля, где он и прожил всю оставшуюся жизнь. Он приезжал в Братиславу с визитом лишь однажды, но жить туда больше не вернулся.
2: На самом деле, создать систему Крав Мага его вдохновил отец. Упоминание об этом можно увидеть даже на памятнике. Было ли это связано с обстоятельствами и эпохой, в которой он жил? Существовала здесь какая-то связь?
4: Его отец Самуэль Лихтенфельд был очень významным детективом.
1: Да, его отец Самуэль Лихтенфельд был весьма известным сыщиком в Прешпорке. В те времена, сами понимаете, техническое оснащение полиции было минимальным. Если нужно было кого-то арестовать или доставить из города в тюрьму или иное место, требовались люди, способные выполнить эту задачу без какого-либо специального снаряжения. В тот период он черпал вдохновение в базовых технических приемах, в частности в популярном тогда боевом искусстве джиу-джитсу. Позднее он усовершенствовал этот подход, побуждаемый действиями военизированных формирований тогдашнего фашистского режима. Эти отряды рыскали по Братиславе и, надо признать, терроризировали еврейскую общину, не щадя ни молодых, ни старых. Поэтому он стремился разработать систему, позволяющую в сжатые сроки обучить людей защите от подобных нападений.
2: Мы беседуем с Андреем Алексеевым и художником Шимоном Хилом о памятнике Эмриху Лихтенфельду. Хотя Лихтенфельд родился в Будапеште, юность он провел в Братиславе, где разработал систему самообороны Крав Мага. С ранних лет он успешно занимался боксом, борьбой и гимнастикой. Его отец, Самуэль Лихтенфельд, был инспектором братиславской полиции и цирковым акробатом. Он стал одним из основателей клуба тяжелой атлетики «Геркулес» и занимал должность в спортивном клубе «Маккаби Братислава». Семья жила в доме на улице Лауринска в Братиславе, на том самом месте, где сегодня находится театр имени Павла Урсага «Гвездослава». Художник Шимон Хила продолжил свой рассказ об этом памятнике.
3: Это, в подстате, ими, ако держи гулу. Гулу, ако символ нечего крехкого.
1: По сути, памятник изображает ими, держащего в руках шар. Символ чего-то хрупкого и совершенного, но в то же время уязвимого. Чего-то, что требует бережного отношения и защиты, а без них обречено на гибель. Шипы, включенные в композицию, символизируют угрозу, агрессию и насилие, указывая на неизбежность катастрофического исхода при столкновении с ними этого шара. Именно в такой ситуации появляется ими, встающий на защиту слабых. Он не просто защищает их, он дает им средства для самозащиты – крав-магу.
2: Вы, по сути, уже отметили, что это не боевое искусство, не вид спорта, а скорее система самообороны, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
4: А это эффективный систем себеобороны. Доконца идешь до того экстрему, что в Израиле потребуете...
1: Это эффективная система самообороны. В Израиле, например, достаточно всего 6 месяцев, чтобы освоить базовые принципы и научиться защищать себя. Она действительно позволяет максимально эффективно обеспечить собственную безопасность в кратчайшие сроки.
2: Как сложилась дальнейшая жизнь Эмриха Лихтенфельда? Вы упоминали, что он уехал из Братиславы в Израиль. Он прожил довольно долгую жизнь и скончался в 1998 году.
4: Ано, но в Израиле потом пособил ако инструктор.
1: Впоследствии он работал в Израиле инструктором армии обороны Израиля, где его способности быстро оценили, и он приобрел известность. Но в какой-то момент решил, что должен обучать не только солдат, но и гражданских лиц. Тогда он сосредоточился на гражданской самообороне и посвятил этому делу всю оставшуюся жизнь.
2: Итак, этот памятник был создан по инициативе увековечить тот факт, что значительную часть своей жизни он прожил в Братиславе?
1: Я занимаюсь кравмага уже 14 лет и неоднократно бывал в Израиле. Местные мастера всегда напоминали мне, что имя, как его все называют, был родом из Братиславы. Раньше здесь не было памятной таблички, поэтому мы очень рады, что благодаря этой инициативе у нас появились не только табличка, но и целый мемориал. Это дает возможность людям со всего мира, практикующим это боевое искусство, приехать в Братиславу и отдать символическую дань уважения мастеру, который действительно совершил в этом мире нечто значимое.
2: Вы упомянули, что этот памятник сейчас находится здесь, в Братиславе, но планируете ли вы его перевести в другое место?
1: Мы хотим символически повторить путь ими вдоль Дуная в Израиль, где этот памятник также будет экспонироваться в течение года. Впоследствии мы хотели бы, чтобы состоялось его символическое окончательное возвращение, то, чего сам ими так и не смог осуществить при жизни. Мы также хотим отлить памятник в бронзе, чтобы он служил будущим поколениям вечным напоминанием о выдающемся явлении, зародившемся в Братиславе.
2: В завершение, дорогие слушатели, хотим напомнить, если вы когда-нибудь окажетесь в Братиславе и захотите посетить памятник Эмриху Лихтенфельду, вы найдете его на живописной смотровой площадке в районе Цукермандель на улице Жишковой.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.